0: Разумеется, все те, которые вы на сегодня запланировали или легко примете что-то в качестве экспромта. В общем, отличного вам выходного дня, 3.04 у нас. Пережидаем вам точно вступление в раннюю ночь, вам продолжение бодрого вечера, а вам уже утро доброго и доброго дня заодно. У нас все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Ну, что тут скажешь, не только как диджей русского радио, но и как с детства меломан, хотелось бы отметить, смотря какая музыка. Ну, серьезно, по внешности человека никогда не угадаешь, что он там слушает. Бывает скромный человек, а внутри его звучит сплошной трэш-метал, да, вот таким образом внутренне человек расслабляется. Поэтому иногда, знаете, хотелось бы, чтобы внутри звучало что-то менее агрессивное, может быть, даже временами молчало, почему бы и нет. Нужно давать отдых абсолютно точно всему. В конце концов, всегда найдется тот, кто поработает за вас. Например, русское радио. У нас молчания не бывает. Все в режиме нон-стоп, самая лучшая музыка исключительно для вас. И если молчание, то тоже музыкальное. Йоу, Польна, через пару секунд, Джонни очень скоро, а также появятся Иванушки и Звонки в эфире русского радио. Ну и я, Дмитрий Лебедев, буду появляться, петь не обещаю, более того, торжественно клянусь, никому этим настроение не испорчу. Напротив, очень хотелось бы, если у вас был недостаток настроя, то русское радио его поправило. Ну, а если с избытком, то, безусловно, мы от вас тоже подпитываемся. Вот такое оно наше общее, родное.
1: На русском радио.
0: И, конечно же, мы здесь, в Москве, и не только здесь, у кого ровно столько времени, сколько у нас, просто пережидаем, пока еще не пойми что. У вас точно наступившее утро, я вам отличного желаю, вам добрейшего дня, а вам уже доброго и затейливого вечерка.
2: Не

0: Ну что, бывает такое, когда голос вроде бы не ваш, а текст, ну вот практически как из вашей головы. Эта ситуация работает чаще всего, особенно если вы шутник, например. Тогда пора ваши шутки покорить наш радиоэфир и прозвучать на всю страну на русском радио. Придумайте шутки и присылайте их на сайт русского радио rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей же шутки. А со всеми подробностями всегда можно ознакомиться на нашем сайте rusradio.ru. Там вообще много всего интересного. В общем, участвуйте. Нас сюда не допускают, хотя, мягко говоря, я бы что-нибудь обязательно придумал. Но, опять же, мы хотим, чтобы у вас все было хорошо. И с удовольствием увидим ваши фоточки, футболки с вашей же шуткой. Разместим также в эфире русского радио. И тоже на этот раз не услышит, а увидит вся страна. Да чего там, и за пределами страны совершенно точно. Все-таки из Москвы до Парижа, да, практически один шаг. Это все встречается в одном предложении, которое озвучит нам Филипп Киркоров. Разумеется, не сам, а в компании. Конечно же, на русском радио встречаются и коллаборации. Не только один без ансамбля. Ну и до этого тоже дойдет. Всем по-прежнему, конечно, шлю большой привет и от себя, и от русского радио. И вообще, в воскресенье все должно быть, конечно. И из запланированного, и, конечно, и спонтанного. Пусть у нас вообще всегда все получается. И самое главное, если вдруг приспичило сегодня поработать, надеюсь, вы уже либо сворачиваете, либо делаете это с огоньком под музыку русского.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Как судьба моя судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

0: Да, в каждом слове правда. Оглянуться не успеем, а вот уже опять входя в студию. О, елочка, прекрасная, нарядная. Да, год пробегает очень быстро. И если вдруг предоставится возможность попеть под музыку русского радио, то, конечно, ни в чем себе не отказывайте. И лучше толпой, как пела группа «Добро», потому что в толпе непонятно, кто именно фальшивит. А это в нашем деле самое важное. 4.06 на Рускородийных. Раннее утро накрыло и нас, и вас, кстати. Желаю вам его доброго. Сегодня не так светло, как обычно, и не потому, что дело идет к зиме, а потому, что в Москве очень и очень хмуро. Но ничего, по крайней мере, не темно и уже хорошо. Вам желаю, конечно же, желательно солнечного, вот такое я желаю вам. И чтобы добренькое, и чтобы затейливое, и день тоже, чтобы прошел у вас, например, на отлично, и вашего доброго вечерка нам нагнать не составит труда, но должно пройти какое-то время. А пока вам его исключительно и желаю. Зовут меня Дмитрий Лебедев. О мироустройстве говорить не стану, потому что другой Дима этим займется. Билан, разумеется. Диджей Смэш, Артик и Асти буквально очень скоро. Также Валерия и Стас Пьеха. Сергей Лазарев появится. Все это, конечно же, вам. И пусть у нас все будет хорошо.
1: На русском радио.

такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Можно просто цену себе набить, уйти на время, а потом прийти и на радость всем остаться. Ну, вообще, вариантов может быть много. Честно говоря, я особо выбирать не люблю, поэтому предпочитаю, чтобы и то, и другое не просто встречалось в названии у Иракли в песне, но еще и имело место быть в жизни непосредственно. Кстати, о жизни. Сегодня у нас с вами 14 число, июнь месяц. Международные праздники сплошные. Местных практически нет. Сегодня Международный день блогера. Поэтому, уважаемые блогеры, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Сколько бы вас ни было, я думаю, что все вы более-менее профессиональные. Ну, прям некоторые, безусловно, круче других. Но, с другой стороны, лиха беда начала. Наверняка раскрутитесь, и всем станет хорошо от вашего присутствия на просторах интернета. И еще у нас тут День отца в Бельгии. Ну, единственный бельгиец, которого я знаю, это, конечно же, Мегре. Но был ли он батей в жизни, честно говоря, в произведениях Семенона не говорилось. И вообще, у нас с вами совершенно очевидная, вообще не детективная история. Мы точно знаем, что Columbia Pictures практически не представляет ничего из наших с вами реалий. А они бывают очень-очень приятными, как в песне группы «Бандерас», буквально через пару секунд. Лариса Долина также появится, Дмитрий Маликов будет, Слава и Нюша в самое ближайшее время. Отличного вам воскресенья. С вами до 8.
1: На русском радио.

0: Я так думаю, что Нюша абсолютно права. Нужно брать борозды правления в свои руки. И не только собственное чудо, но, конечно же, и самостоятельность непосредственно в выборе гардероба. Ну а что вы хотите? Русское радио может помочь на этой почве. Безусловно, вы можете получить футболочку с авторским принтом, на котором будет ваша шутка, если вы ее придумаете, если она зайдет. Да. На Русском радио второй сезон. Непосредственно пришли шутку, получи футболку с собственной шуткой. Озвучит непосредственно шуточку Антон Юрьев в эфире Русского радио. Прозвучит на всю страну и не только. Ну и в целом авторы наверняка получат удовольствие от этого мероприятия. И для этого всего лишь нужно шутку придумать, шутку прислать. Сделать это можно легко и непринужденно, прислав ее на сайт Русского радио. rusradio.ru. Ну а мы порадуемся и за вас, и посмеемся, разумеется, вашей шутке. В общем, все исключительно для вас. Все правила продублированы на нашем сайте www.rusradio.ru. Заходите, если что, запамятовали. «Акваланг» называется следующая песня от Александра Панайотова. Мы получим вместе с вами удовольствие. Отличный трек.
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Нет, ну, если бы мы не знали Андрея Губина как позитивного, романтично настроенного человека, я бы, например, подумал после прослушивания песни «Ночь», что у него претензии абсолютно ко всему. Ничто ему не нравится отчетливо. Ни ночь, ни день, ни вечер. Каждому претензии, как вы слышали. Утро, пожалуйста, не говори. Ночь, давай-ка потише. Вечер, я тебя умоляю. Что-то в этом роде. Но нет, мы же знаем Андрюшу как абсолютно позитивного человека. И каждая его песня об этом говорит. Молодец, кстати говоря. Вот что называется «Золотая история русского радио». Тут ж не прикопаешься. Рады слышать в очередной момент. По поводу всего остального, здесь тоже все самое лучшее. Но если вы слышите новиночку, которая еще не зарекомендовала себя, тут уж просьба любить и жаловать. Просто так на русском радио не останется. Поддерживайте. Впереди у нас группа Five Star Family, Мэри Гу, а также дискотека «Авария», Зиверт и Сергей Лазарев. И только самое ближайшее. Доброе утро вам, вам доброго вечера, а вам, конечно же, доброго дня. Я надеюсь, что вы уже реализуете какие-то свои затеи. Если у вас погода как в Москве, наверняка делаете это преимущественно в помещении. Москвичи, зонтики с собой берите обязательно. Гости столицы, не отстаем. Что-нибудь непромокаемые. Нам аж до 19 числа обещают дожди, но там время от времени, а эту неделю всегда.
1: На русском радио.

0: Ну вот каким бы романтичным человек ни казался, но все равно в мужчине где-то там теплится охотник. Все же улов, да, Дмитрий Колдун? Тезки, большой привет, равно как и всем, сколько бы у вас там ни было. У нас уже 5.30, постепенно набираем обороты. У вас уже оборотики и шестеренки все, надеюсь, крутятся в нужном направлении. И я очень хотел бы, чтобы вы уже хоть что-то успели реализовать. Ну, если нет, давайте вспомним Новый год. Мне кажется, что с годами эта традиция, чтобы все-все-все успеть перед курантами, она уже давно ушла в небытие. Поэтому и выходные тоже уже перестаем напрягаться. Если что-то не получается, то отложим это на понедельник. Там все равно все на смарку. А если что-то получается, напротив, разгоняем до самой высшей планки и градуса не теряем. И тогда мало не покажется. Ева Польна на русском радио, Нава и Мона. Также от группы «Серебро» появится песня «Между нами любовь». Да, так оно все и есть. Мы русское радио, родное, конечно же. И приветик всем персональный. Зовут меня Дмитрий Лебедев. Я до 8 утра в вашей компании. Между песнями.
1: На русском радио.

по-русски. Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: А может быть, елка действительно права, и иногда нужно сделать что-то проще. В конце концов, мы нуждаемся в таких моментах. Даже промышленность иногда нуждается в чем-нибудь легком. Во всяком случае, сегодня день работников легкой промышленности. Легонькой назовем ее так, но это международный праздник. А вот кому совсем нелегко, тут уже праздник российский. День работника миграционной службы, между прочим. Не забудьте сегодня отметить. Поздравляю вас с профессиональным праздником. И пусть у вас все будет хорошо, и от непростых будней снова переходим непосредственно в легкие жанры. Я бы даже сказал, мы в ситуацию, когда не париться невозможно, но и парясь, на самом деле не напрягаешься. Да, сегодня международный банный день. Поэтому, если вдруг вы, то с легким паром. 5.47 на наших раскладинах. Всем-всем-всем по-прежнему шли улыбчивый настрой. Русское радио всегда и везде с вами. И я, Дмитрий Лебедев, до 8 утра между песнями буду появляться. А иногда буду просто скромненько умолкать, поскольку Любовь Успенская и ее трогательная песня «Храм» намечается на волне русского радио. Всем шлю большие приветы и хочу, чтобы у нас у всех все было хорошо.
1: На русском радио.

0: людям верить или нет.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском. Таня, не плачь, мир ведь не крутится.
1: Всем привет! Это группа «Бис». И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: слушает страна.
1: Стирай, а я оставлю тебе наш с тобой май.

0: Даже затрудняюсь сказать, кто кого лучше перехвалил или не дохвалил, или попал в самую точку в начале свежего музыкального часа. Сначала Алёнушка Малёшеньку и Алёшенька Малёнушку, а теперь неизвестная девочка, но богиня совершенно точно по показаниям Хабиба. Почему по показаниям? Ну, сам Хабиб говорит, бывший мент. Ну, что поделаешь. 6.06 на наших раскрадиных. Всем, конечно, желаю отличного настроя и, безусловно, и правоохранительным, коль уж упомянули, уважаемая полиция, вам большой привет. Даже не понимаю, почему... Ладно, эту тему трогать не буду, хотя некоторые мне говорили: «Дима, называй нас ментами». Конечно же, всем желаю отличного воскресенья и в целом жизни счастливой. Конечно, с понедельника не у всех получается начинать, но с другой стороны, давайте не будем притягивать этот трогательный момент. У нас еще весь день впереди. Не у всех, вы уже половинку отметали. Вам желаю уже доброго дня, а вам и вовсе доброго вечера. Нам утро доброго, и вам тоже. У нас все обязательно будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза окажутся в листьях.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русская

0: честно говоря, не возьмусь сказать о том, о чем думает бумажный змей, но если он вообще думает, то, скорее всего, только не дерево. Ну, серьезно, ну за что еще можно зацепиться, если вы запускаете нормального воздушного змея за пределами города? Если, конечно, в пределах города, тут еще и крыши, и заборы, да, все на свете. В общем, я бы не рисковал. В конце концов, клеить бумажного змея еще тот нервяк. Ну, как по мне, я не очень люблю очень-очень кропотливую работу. Вот так и получается. Не очень-очень. 6.27 на наших раскрадийных. Я полагаю, что нить удовольствия сегодня не оборвется. В конце концов, целый день у нас на все про все. Я думаю, что если вы правильно взялись за дело, ну, то есть не за что-то трудоемкое, а за развлечение себя и окружающих, то все у вас обязательно получится. Да, под музыку русского радио, конечно же. Кстати, бумажного змея представили на русском радио Александр Панайотов и Алиса. Свежеобразовавшийся дуэт. Ну, а Дони Линия, хорошо знакомый вам трек от Стаса Пьехи. Здесь снова начинаем гадать, что там думает ладонь на этот счет. В общем, сегодня мы, мне кажется, одушевляем абсолютно все и вся. Но это ничего, мне кажется, так даже веселее. Добрейшего всем утречка, доброго дня вам, вам доброго вечера. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?

0: И все же, как вы поняли, дело в нюансах. Не просто жить, а жить как нравится. А как именно, Мари Краймбрери перечислила свой счастливый список. Осталось только вам определиться. И если вам именно так нравится и жизнь вам поддакивает, вы прям счастливчик. Ну а если, например, вы терпеть не можете мыть посуду, ну, во-первых, можно делегировать человеку, которого вы уже встретили в жизни, заодно и намекнуть ему, зачем вы его повстречали. Пусть за вас моет. Ну, а если не получилось свалить работенку, то вполне можно в качестве аутотренинга тоже приговаривать. Мне все же нравится жить. И так работает. 6.43 на наших рускородийных. Впереди у нас множество отличной музыки и, конечно же, не менее классных исполнителей. Леонид Агутин появится, Ханна обязательно будет и многое-многое другое. В общем, не разбегаемся. Иными словами, далеко не уходите.
1: На русском радио.

0: Лучше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России ужесточили контроль за платежами граждан, подозреваемых в терроризме и экстремизме. Банки начнут блокировать их любые средства. Такой закон вступил сегодня в силу, пишет парламентская газета. Ранее физические лица, включенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, могли получать и расходовать социальные выплаты, в том числе пенсии, пособия и стипендии. Теперь такой возможности не будет. В Госдуме предложили упростить подачу жалобы на испорченный багаж и перевести процедуру в онлайн-режим, чтобы авиакомпании принимали претензии в электронном виде через сайт, мобильное приложение или портал госуслуг. Такое обращение депутаты направили в Министерство транспорта. Сейчас пассажир имеет право предъявить претензию перевозчику в случае порчи или повреждения багажа, однако на практике процедура затрудняется внутренними регламентами авиакомпании. Россияне стали чаще оспаривать действия страховщиков и банков. За прошлый год в службу финансового уполномоченного поступило более 160 тысяч обращений, на 20% больше, чем годом ранее. Большинство жалоб по-прежнему касается страховых организаций, в первую очередь ОСАГО. На втором месте банки. Клиенты все чаще оспаривают несанкционированное списание средств. Также отмечен рост обращений к негосударственным пенсионным фондам в связи с незаконными переводами пенсионных накоплений. Последняя сборную Египта по футболу за несколько дней до первого матча чемпионата мира заставили сменить форму. Причиной стали нанесенные на футболке звезды, которые символизируют 7 побед Египта в Кубке Африки. В ФИФА подчеркнули, что форму со звездами могут носить только триумфаторы прошлых чемпионатов мира. Также Египту не разрешили использовать в написании фамилии золотой цвет. Египтяне стартуют на мировом первенстве завтра матчем со сборной Бельгии. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Дмитрий Лебедев.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Ну что, доброе утро вам, доброго дня вам и вам, конечно, доброго вечера. Я мог бы погуглить, потратил бы на это половину своей жизни и узнал бы погоду абсолютно во всех городах героях вещания Русского радио. Но, как вы понимаете, у меня не было ни времени, да, и, в принципе, желания. Я считаю, что в любую погоду можно существовать и при этом чувствовать себя совсем неплохо. Но сейчас за окном, невзирая на погодные условия, на мой взгляд, отличное утро. Ну а то, что оно абсолютно сырое, будем относиться как к мероприятию, которое ведут дилетанты. Да, погода наверняка исправится, пока мероприятие сырое, но в скором времени обязательно выйдет на профессиональный уровень и желательно на солнечный. Мы же с вами не горюем, правильно? У нас здесь музыки много отличной, конечно, исполнители музыки под стать или наоборот, это не важно. Самое главное, что с утра пораньше мне почему-то вспомнилась фразочка из некогда нашумевшего фильма «Нахаленок». «Погоди, дедулюшка, вот выпадут у тебя зубы, я тебе жевать не буду». Не то чтобы дословно, но смысл передан правильно в песне Славы «Однажды ты». Ее я предлагаю вашему вниманию отслушать. Ну и в целом, всем большой привет!

0: Реклама на русском.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Онтарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
5: И в горе, и в радости, сказал я жене, забирая половинку шоколадки.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
7: Поехали, ребят. Ну, давайте.
8: Погода классная сегодня.
7: Да, погода сегодня.

0: Ну что, я так понимаю, что мы в очередной раз легких путей не ищем. Почему-то мы разместили героиню именно на Беверли-Хиллз. Не знаю, что на это сподвигло Зиверт. Я считаю, что нужно было сделать так, чтобы девушка жила на Брайтон-Бич. По крайней мере, вопрос, как повторить, уже не стоял бы так остро. В конце концов, во-первых, там все русские понимают, всегда можно спросить. А во-вторых, больше половины Брайтон-Бич — это выходцы непосредственно из страны советов. Поэтому раздавать бесплатные советы — это практически встроенная функция. Но, надеюсь, и на Беверли-Хиллз тоже все у девицы выгорит. Я всегда за то, чтобы у всех все было хорошо. И вообще, в целом, своими советами не настаиваю. Скорее, намекаю. Мод буквально через пару секунд. Андрей Губин с танцами появится, а также группа «Градусы» и Ирина Дубцова. Абсолютно новая песня «Память» на русском радио. 7.34 у нас, то есть нам и вам, раненького доброго утра. Да, у нас дождливого, но, с другой стороны, кто здесь киснет? Я нет. Вам, конечно, сформировавшегося дня уже, бодренького, хорошего, а вам уже добрейшего вечерка. Разумеется, как всегда, желаю, чтобы все с фантазией.
1: На русском радио.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.

0: Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу. Рекламная служба

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: держит практически. Если раньше был плед и чай, то теперь кофе и плед. Собственно, Ирин, мои поздравления. На месте не стоите, в остальном также грустно, но талантливо и очаровательно. Хотя я знаю девушку, которая бы наверняка поспорила. Кто тут самая очаровательная? Конечно, Анечка Семенович. Буквально через 13 минут дембельский альбом и Аня во главе. Что касательно всего остального, паримся. Не по поводу выше обозначенного, а паримся просто так, потому что сегодня международный банный день. Мои поздравления и честюли моим. Пока!
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханова-Суабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
4: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
5: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале оперативной информации: в Ярославле из-за атаки дронов перекрыли трассу на Москву. Губернатор региона призвал временно воздержаться от поездок в указанном направлении. Ранее Росавиация из соображений безопасности закрыла аэропорт Ярославля. Также остаются закрытыми аэропорты в Калуге, Тамбове и Нижнем Новгороде. МВД расширит круг сотрудников с полицейскими полномочиями. Функции полиции начнут выполнять гражданские служащие и сотрудники внутренних служб министерства. Об этом говорится в приказе МВД. Привлекать гражданский штат к полицейской работе будут по решению руководства. Инициатива направлена на повышение эффективности работы полиции и расширение кадрового резерва. В прошлом году из МВД уволились 80 тысяч человек, на 40% больше, чем поступило на службу. Юристы рассказали, что при разводе и разделе имущества супруги могут отсудить в том числе часть стоимости виртуальных предметов из компьютерных игр. Это возможно, если игровой аккаунт формировался за счет общих средств, пишет ТАСС. При этом в таких спорах бывает сложно определить, какие именно персонажи находились на аккаунте к моменту развода, отметили адвокаты. В некоторых видеоиграх используется дополнительный платный контент. Общий объем рынка игровых предметов оценивается в 7,5 миллиардов долларов. Ну и последнее. В Москве за вечер субботы выпала половина месячной нормы осадков. Самый сильный дождь прошел в северных и восточных районах города. Из-за непогоды в столице объявили оранжевый уровень опасности. На улицах образовались огромные лужи. На дежурство вышли специалисты Мосводостока, которые при необходимости открывают ливневые решетки и задействуют технику для откачки воды. Диспетчерские службы принимают сообщения от москвичей о скоплениях воды. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости. На русском.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Доброе утро, мои дорогие. Это Аня Семенович и программа «Дембельский альбом» на русском радио. И у меня к вам вопрос. Чем же вы сейчас занимаетесь? Вот уверена, что отдыхаете, ведь у вас праздничные выходные, начиная со Дня России. Всех поздравляю с этим праздником, с Днем России. Хорошего отдыха, прекрасного настроения и, конечно, процветания нашей великой стране. Те ребята, кто сейчас служит в армии, а также те военнослужащие, для кого армия – профессия, для вас хорошие мои понятия России, Родины вообще особенная, потому что именно вы ее защитники, ее опора и щит. А это не громкие слова, это так и есть. Я не устаю повторять, что бесконечно уважаю таких мужчин, надежных, верных и стойких. Сегодня у нас 14 июня, отмечается Всемирный день донора. День великой благодарности тем, кто, как и врачи, по сути, спасает жизни совершенно незнакомых людей. Кстати, в следующее воскресенье, 21 июня, будет отмечаться День медика. Всем, кто имеет отношение к медицине, спасает жизни, помогает детям, взрослым, разным врачам, я передаю большой привет и поздравляю с наступающим праздником. А еще не забудьте поздравить на будущей неделе, в субботу, 20 июня, специалистов минно-торпедной службы ВМФ России. Тех, кто занимается не только разминированием снарядов, оставшихся от войн, но и сейчас создает защиту от ударов противника на поверхности воды и под водой. Вот так, очень серьезные ребята. Ну, а теперь, что я вам хочу сказать, что жду ваши сообщения. Скорее заглядывайте на страницу русского радио ВКонтакте, ищите мою фотографию и пишите под ней свои сообщения. Не забывайте признаваться в любви и писать как можно больше добрых, теплых слов. Ну, а мы начинаем наш дембельский альбом на русском радио.
0: Дембельский альбом на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО Гермес. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
5: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах Аскона. Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Кому-то везет, а кому-то
7: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промо-упаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
8: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, в сроках, месте и порядке получения на chibandefispromo.ru.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Homeberry все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Homeberry, Барбашова 26.
10: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Убираться в доме, где есть дети, все равно, что чистить снег во время снегопада.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Мои прекрасные, снова с вами я, Аня Семенович. Это Дембельский альбом на волнах русского радио. Много ваших сообщений у меня сегодня. Я всегда обещаю, что обязательно их прочитаю, что они никуда не деваются. И это так. Поэтому сегодня посвятим нашу программу вашим приветам. Вот Ромашин Илья из Тобольска шлет привет всем, кто служил в войсковой части 2453, город Ставрополь. Привет сыну Жукову Николаю передает Валентина Жукова из Волгограда. Ему осталось служить 1.5 месяца. Очень соскучились. Ждем домой. Сергей Буторин из Калининграда передает привет войсковой части 3926, отдельная бригада морской пехоты. Там, где мы, там победа. Анечка, передайте, пожалуйста, привет моему брату Александру Миронову. Это написала Анастасия Миронова из Севастополя. Ты у нас настоящий герой. Осталось немного. Держись. Гордимся тобой. И очень ждем. Также летит привет всем, кто служил в войсковой части 46-189, город Майкоп, от Юрия Клименко из Ачинска. Любимому солдату Денису Гаврилову передает большой привет Дарья Чубукова из Сызрани. Еще 1.5 года и домой. Я тебя люблю и жду очень. Доброе утро, любимый Дембельский альбом Аня. Передайте привет моему любимому мужу Евгению. Это нам пишет Светлана Рябова из Кисловодска. Ты моя опора и мой тыл. Я тебя очень люблю и очень жду тебя домой. Ой, какие же теплые сообщения, какие же вы молодцы. Обожаю вас. Такие сильные женщины, которые ждут своих любимых мужчин. Девчонки, дождаться вам их здоровыми и невредимыми. Ну, вы знаете, что с русским радио однозначно все будет хорошо.
0: Дембельский альбом на русском радио.

дорогие, всем еще раз доброе утро. Дембельский альбом «Во всеоружие». Вот представьте такую картинку. В летний выходной день прекрасная блондинка сидит у микрофона, в наушниках, на гламурной прическе. И все для чего? А все для того, чтобы передать ваши приветы. Поехали! Летит привет в войсковую часть 73-535 от Сердюкова Дмитрия из Анапы. Всем, кто служит, удачи и легких армейских будней. Они потом остаются в памяти на всю жизнь. Удачи, ребята! Владислав Стариков из Ставрополя передает привет в войсковую часть 41-158 Екатеринбург. Счастья и удачи всем, особенно парням, кто сейчас защищает нашу родину. А вот Елена Любомирова из Нижневартовска шлет привет Валерию Чумных, который сейчас служит. Ему осталось 8 месяцев. Удачи тебе большой! Также летит привет в войсковую часть 553-38-3 Санкт-Петербург от Юрия Ковалева из Мурманска. Удачи всем, кто служит, здоровья, надежного плеча, друга рядом. Возвращайтесь скорее домой к своим близким. Анюточка, доброе утро! Привет, мой любимый дембельский альбом. Это нам пишет Оксана Будина из Краснодара. Передаю привет моему любимому мужу Виктору Будину. Он наша опора и защита. Очень скучаем и ждем скорее домой. А вот Варвара Приемахова из Тобольска шлет привет любимому солдату Константину Чернову. Желаю здоровья, счастья, успехов и благополучия. Огромная благодарность всем нынешним защитникам нашей Родины. И большой привет всем, кто служил или пойдет служить в армию. Ну что, мои хорошие, небольшая пауза. Отдохните от меня. Оставляю вас с любимой музыкой на русском радио. А потом снова к вам вернусь.

0: Еще раз всех с добрым утром. В самый долгожданный день недели воскресенья с вами я, Аня Семенович. А почему долгожданный? Да потому что в воскресенье выходит наш дембельский альбом, который дарит радость, надежду и счастье ребятам, которые служат в армии, и всем тем, кто их ждет дома. Погнали! Огромный привет всем, кто служил в войсковой части 12-128, поселок Тотская, 2, Оренбургская область, шлет Евстафьев Даниил из Челябинска. А вот Юрий Сапрунов из Магнитогорска передает привет воинской части 4202 Хабаровск. Привет всем, кто служит. Удачной вам, ребята, службы. А вам, Анюта, хорошего дня. А летит привет сослуживцам в войсковую часть 6505 город Караганда от Коняхина Павла из Тамбова. Горячий привет своему племяннику Илюшину Егору, который сейчас служит в армии, и передает Людмила Макарьева из Вологды. И привет тебе от всех родных. Еще чуть-чуть осталось. Очень тобой гордимся и очень ждем домой. А летит привет от Растихина Александра из Бугульмы, войсковая часть 52035 Новочеркасск, а также привет летит в войсковую часть 08342 город Мирный, Архангельская область, а передает его Сергей Краснов из Санкт-Петербурга. А вот Екатерина Киреева из Иркутска нам пишет: «Передаю привет своему любимому солдату, настоящему мужчине Максиму Загорину, который уже 8 месяцев отдает долг родине. Я тебя очень сильно люблю и скучаю. И хочу от всего сердца поблагодарить всех ребят, которые служат. Спасибо вам, родные, за мирное небо у нас над головой. Низкий поклон вам и вашим родным». Мои дорогие, спасибо вам за такие теплые строчки, которые вы присылаете. Спасибо огромное, что вы так любите своих ребят, ждете своих солдат, и что они долетают до них и поддерживают их в трудную минуту. Ну а чтобы было весело и хорошо, для вас работает русское радио и музыка на русском радио.
1: Дембельский альбом на русском радио.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на Русском радио.
4: Мобильное приложение Русского радио.
5: Русское радио.
4: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на Туту. Точка ру 6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Все едут на море, но я же не все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
4: Воскресенье – это день самый долгожданный.
5: Потому что на посту Семенович Анна.
6: Дембельский альбом. Каждое воскресенье. Сани Семенович.
7: Ну что, мои прекрасные, я что вам хочу сказать? Что объявляю завершение программы и на финал распоряжусь, что прозвучало в эфире еще несколько ваших приветов. Ну, как старшая прапорщица, имею на это право. Всем хорошего выходного, ну и, конечно, привет всем, кто стоит сейчас на защите нашей Родины. Это нам пишет Эльмира Ипатова из Барнаула. Желаю нашим воинам с честью и достоинством выполнить свой воинский долг и поскорее вернуться домой к любимым людям. Эльмира, присоединяюсь к вашим словам. Они прекрасны. А вот Николай Мигарев из Таркаса

0: веду программу «Дембельский альбом». Спасибо вам за вашу любовь, за ваше доверие. Всем ребятам, кто служит, уже поколение солдат выросли на нашей программе. Всем ребятам, кто служит, конечно, я передаю большой привет. И говорю еще раз, не устаю говорить вам, что очень вас люблю и очень вами горжусь. Ну, а те, кто ждут, я знаю, что вы обязательно дождетесь. Хорошего вам дня, прекрасного вам настроения, хорошей погоды и всего самого-самого теплого. До скорой встречи. Пока-пока.
1: Роднее и ближе станет дом, когда есть дембельский альбом.

0: руках.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
3: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30...

0: подразделение «Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на АЗС «Сармат». От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
1: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-78-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Кремля. Президент России увеличил штатную численность вооруженных сил. Согласно указу Владимира Путина, военных в армии стало больше на 7500 человек. Указ уже вступил в силу. Министерство обороны выделит из федерального бюджета дополнительные средства. У российских сайтов стали отзывать цифровые сертификаты. Под угрозой отключения оказались до 20 тысяч интернет-ресурсов. Зарубежные браузеры могут признать их небезопасными, пишет РБК со ссылкой на специалистов. В Минцифры, в свою очередь, говорят, что в худшем случае сайты и онлайн-сервисы могут быть недоступны непродолжительное время, пока владельцы получат новые сертификаты. Речь идет о специальном документе, цифровом паспорте сайта, который подтверждает его подлинность и обеспечивает безопасное зашифрованное соединение между браузером пользователя и сервером. Стоимость борщевого набора снизилась за год на треть. Если в конце прошлого года на закупку овощей для одной порции супа пришлось бы потратить в среднем 90 рублей, то теперь можно уложиться в 60, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Сильнее всего подешевел картофель на 40%, снизился ценник на капусту, свеклу, лук и морковь. Как отметили в ассоциации Роспродсоюз, производители снизили отпускные цены на фоне хорошего урожая. Ну и последняя названа самая дорогая командировка российских специалистов. Одна из компаний отправила шестерых своих сотрудников на неделю в Каир за 1 200 000 рублей. По России самым дорогим заказом стала поездка в Пермь за 375 тысяч рублей, также для шестерых работников. Чаще всего ездят в служебные командировки работники культуры и спортсмены. В среднем они совершают 70 поездок в месяц. Для сравнения, администрация отправляется в командировки в 7 раз реже. Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Сегодня в Международный день ванны. Мы уже наполнили джакузи сладкой пеной из любимых песен, веселыми пузырьками из остроумных шуток. Уже делает вам массаж Андрей Макеев и я, Миша Набоков. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро, залезайте, залезайте к нам, не стесняйтесь.
3: Естественно, в душ без нее мы не ходим никогда. Лена Журавлева.
2: Леночка, конечно, да, сейчас
3: везде
2: придет
3: с нами.
2: Потрет спинку.
3: Причем приходит в душ, она уже сразу с готовым каким-то... омлет, яичница, все сделано, конечно. Да, сразу. Что же вы не поели, это залезли в душ-то. Вот и вместе с этим и приходит.
2: Джакузи с яичницей, это, мне кажется, что-то уже такое.
3: За это мы любим нашу Лену Журавлеву. В рубрике «Лена жарит» все возможно.
2: Порой в этом мире.
3: Мне кажется, вообще непредсказуемо совершенно.
2: Абсолютно, абсолютно.
3: Рубрика «Лена жарит».
2: Как, куда повернет?
3: Куда повернет диалог, вообще порой непредсказуемо.
2: Мы сами не знаем.
3: Потом просто в шоке.
2: Никто не знает. Знает только яичница сама.
3: Да, вот только яичница и определяет, как у нас пойдет диалог. В рубрике «Лена жарит» все сами услышите. Это просто, это надо услышать.
2: Да, это надо слушать.
3: А в игру накрутили по полной, надо поиграть. Ну, как вы понимаете.
2: Обязательно, потому что приз какой у нас?
3: Приз сам себя не выиграет.
2: Да, а мы не скажем, какой приз. Да, мы не скажем, потому что он слишком хороший.
3: Крутые песни, они сами за себя не потанцуют, поэтому...
2: И не послушают.
3: Да, поэтому присоединяйтесь, пожалуйста. Ну, и я вам буду рассказывать, знаете, такую новость через пару песен. Собаки выдали камеру, и что из этого получилось в результате? Что этот псиной сделал с этой камерой?
2: Ты сам сделал этот эксперимент?
3: Но новостей совсем не было, поэтому
2: очень похоже. Ты сам сделал новость. Андрей Макеев сам сделал новость.
3: Искал новость, нет новостей. Взял собаки, отдал камеру. Что из этого получилось? Расскажу через пару песен.
2: Сам сделал новость, сам ее и прочитает совсем скоро. Но перед этим, конечно же, наша традиционная зарядочка. Чем отличается фитнес-клаб от тренажерного зала? Расскажут Анна Семенович и Слава с песней «Девушки не заграничные».

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Собаке выдали камеру, которая фотографировала только то, что ей нравится.
2: Сразу чувствуется, что сегодня воскресенье. Да. Судя по новости. Новости, да.
1: Это самая важная новость, которая попалась на глаза.
2: Легендарное событие.
1: Хотел сначала Слава Цыбу рассказать, но мы отобрали эту новость.
2: Да, сказали, это наш. Не тронь.
1: Пес Гризлер носил датчик сердечного ритма, связанный с камерой. Когда он видел что-то, что вызывало радость, интерес или восторг, устройство автоматически делало снимок. В кадр чаще всего попадали другие животные, любимые игрушки, хозяева, миски с едой и даже обычные лужайки с травой. Все вызывало радость, лужайка с травой.
2: Абсолютная радость.
1: А потом, что он там делал в этой лужайке с травой, тоже потом сфотографировал, естественно.
2: Естественно.
1: Причина этой радости.
2: Да.
1: Получалась необычная фотогалерея мира глазами собаки, без участия человека, естественно, и его представлений о том, что важно. Ну, то есть это дневная, да, это получается фотосессия, когда там лужайки с травой,
2: ну,
1: и все остальное.
2: Первые несколько часов,
1: скажем так, да? Потом куда-то он убежал.
2: А потом внезапно они стали проявлять эти фотографии, да?
1: После того, вечерние уже фотографии. Там.
2: Более уже на ночное небо.
1: Ночной такой. Город.
2: И уже...
1: Ночной город, жизнь ночного города.
2: И уже лапы в рубашечке. Такие, знаешь, такие симпатичные.
1: Рулетка бросает.
2: Какие-то женщины начали появляться.
1: И потом просто женщина.
2: Потом блондинки.
1: Кобелины есть кобель. Выяснился.
2: Выставка «Кобелины и будни».
1: Да, вот так вот. Хорошее название.
2: Отлично.
0: Крутую по-русски. Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Каждый день новые маршруты. Белджи X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Пройдите тест-драйв в Белджи Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер Белджи Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО Гермес. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Белджи. Надежность в движении.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
9: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Сегодня Международный день блогера.
2: Ух ты!
1: И вот сейчас для того, чтобы о тебе начали говорить, люди... Марин, какие ухищрения идут, там блоги такие просто, там такие вещи показывают, и готовят, и стирают, и убирают, и гладят.
2: Нет, достаточно просто тебя показывают, вот я иду.
1: Ну,
2: и,
1: так...
2: и уже, возможно, кому-то это интересно.
1: Это уже ушло. Это
2: я, вот лет, я присел.
1: Лет 10 назад это еще было событие. А сейчас уже, понимаешь, нужно измудриться. Там нужно что-то там, не знаю, там жонглировать там, или еще что-то. Потому что уже люди присытились каким-то простым сюжетом. Поэтому нужно что-то вот такое, понимаешь, измудриться, вывернуться.
2: Смотри, я сплю.
1: Я сплю.
2: И трансляцию вести.
1: Но да, это тоже какая-то.
2: Это уже было, да? Все
1: это
2: было.
1: Тоже какая-то. Это уже, да, то есть должно быть, если ты спишь, то что-то спишь, когда жонглируешь, например.
2: Или жонглируешь там, во сне, да? Или ходишь во сне.
1: Ну, типа такого,
2: или что-то,
1: да,
2: делаешь.
1: Чтобы, потому что уже люди уже все, присытились.
2: Да.
1: А раньше, вот раньше, когда у нас не было всех этих телефонов, чтобы о тебе заговорили, вот, по крайней мере, в моем детстве, mm-hmm. достаточно было просто с кем-то вместе из школы идти. Вдвоем. Просто идешь и разговариваешь.
2: Кстати,
1: На следующий день. Вы что, встречаетесь? Я с кем-то...
2: Ну и как он?
1: Ну и как она, Миша.
2: И как она.
1: Да,
2: а девочки между собой, как он?
1: Начинается, на следующий же день обсуждения всякие такие подобные. Я с кем только там не встречался, понимаешь, с каким-то...
2: С уборщицей случайно там разговаривался, с бабулей.
1: С уборщицей, ладно.
2: И все.
1: С музыкальным руководителем, например. Я вокалом занимался. Шли домой после этого.
2: Это что такое?
1: Вот это, понимаешь, вот такие разговоры.
2: Ничего
1: поэтому,
2: себе.
1: Мы, конечно, посмеялись после этого с музыкальным руководителем, когда мы узнали такие вещи, но за руки перестали держаться после этого. Самый невероятный слух, который о вас распускали. Ну и, конечно, не надо целоваться на людях.
2: Язык надо во рту держать, вот и все.
1: Чтобы от вас такие вещи не говорили. Поэтому и не целоваться.
2: Вы перестали целоваться?
1: На глазах людей. Самый невероятный слух, который о вас распускали. Пишите ваши истории в наших соцсетях, в комментариях под постом с темы дня, а также в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7.
0: Вкрутую на русском радио. На этой неделе номер 3.
3: Алло, Алешенька, светловолосый паренек.
0: Номер 2.
3: Через туман, тучи и пропасти твои.
0: Номер 1. Голосуйте за любимого исполнителя.
4: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?
3: А ночью на кухне, а на скине туфли, а душе ее дымят раскаленные
0: уши. Русское радио.
5: Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить.
0: Только любимое.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Копибара». Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОВРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подость. Деревня Калитина.
3: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы. Кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Кулинарит утро Макеев Набоков. В крутую по-русски.
1: Нас полоса наша ведет прямо к игре «Накрутили по полной». Тоже взлетная в каком-то смысле полоса, потому что летим в сторону игры.
2: Ну, пока только взлетаем, да?
1: Ну, пока да, только набираем высоту. Нам нужен обязательно помощник, с которым будем взлетать.
2: Второй пилот.
1: Звоните 8495
2: 995 105,7.
1: Через песню будем с вами играть.
3: Здравствуй.

0: Давайте разбираться.
1: Итак, в правом углу нашего ринга в красно-белых трусах авторамка с логотипом Русского радио. Она явно болеет за «Спартак», скорее всего, судя по цвету. И в левом углу ринга Александр.
2: Который болеет за Химки,
1: судя по его местоположению.
2: Естественно, да. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Кстати, болеете за Химки?
3: Нет.
1: Правильный ответ. Очень хорошо.
2: А я, между прочим, болел, когда в Химках жил. Ходил на стадион. Болел за химкинскую команду,
1: Андрей,
2: между прочим.
1: О твоих болезнях никому не интересно.
2: Между прочим.
1: Не надо рассказывать.
2: Ну, хотя бы из нас двоих химчан я хотя бы болел за Химки. Александр, у нас для вас припрятана крутая авторамка с логотипом Русского радио. И три факта. Нужно определить, где из этого правда. Если получите, мы вас сведем с авторамкой.
1: Вот, будет такая
2: возможность.
1: Сведение.
2: Да, хорошо?
1: Впервые.
3: Хорошо, давайте.
2: Все, договорились.
1: Итак, Александр, я буду вашим тренером. Значит, сначала апперкот, потом удушающий. Все, запомнили?
3: Да.
1: Все.
2: Это ты сейчас применишь вот это все к нашему тигру, который принес задание.
1: Кстати, да.
2: Все, значит, забираем задание у тигра. Сначала фокус-покус. Тигр прыгает через кольцо. Я забираю задание и потом читаем. Поехали.
1: Итак, запускаем тигра. Аллей! Оп! Слушай, а почему он вышел на ногах?
2: Сегодня спокойный какой-то тигр просто принес
1: и
2: сказал.
1: Вовсе и не тигр, это мне кажется.
2: Третий день, говорит,
1: я... Какой-то странный тигр.
2: Человек третий день работает, поэтому не хочет.
1: Итак.
2: Скучно все как-то.
1: Надо его как-то подбодрить.
2: Не кормить неделю. Пусть он за тобой побегает.
1: Да, и сам потом у него будешь сценарий убирать. Итак, раз мы... Нет, ты будешь.
2: Ты будешь.
1: Нет, ты. Нет, ты будешь. Раз мы сегодня обсуждаем слухи, то факты мы, естественно, накрутили про сплетни. И, как говорится...
2: Про Мишкина, естественно, сплетни.
1: Ну-ка, сейчас начнется.
2: Чисто про меня. Говорят, что Мишка ходит по Одинцову без штанов. Ну, нет, шутка. Это была шутка.
1: Очень хорошо. Итак, факт номер один. Ученые подсчитали, что около 2/3 человеческих разговоров посвящены сплетням. Факт номер два. В средние века в Европе за распространение слухов человеку могли официально запретить разговаривать целый год. И факт номер три. Слово «сплетня» изначально означало секретное письмо, которое передавали между родственниками.
2: Александр, вот представляете, здесь где-то есть правда. Только где? В первом, втором или третьем варианте?
3: Ну вот мне кажется, что первый точно не правда.
1: Угу, конечно. А почему?
3: Ну, вряд ли это вообще возможно подсчитать.
2: Ученые подсчитали, что около 2/3 человеческих разговоров посвящены сплетням.
1: Ну, конечно же.
2: По версии Александра, это неправда. Так, хорошо, а где правда?
1: Ученым же делать нечего.
2: Да.
3: Либо второе, либо третье.
2: То, что в средние века в Европе за распространение слухов человеку могли официально запретить разговаривать целый год.
1: Целый год человек молчал.
2: Да, и третье, что сплетня — это секретное письмо.
1: Вот как появились радиоведущие, кстати. Целый год человек молчал, потом заговорился.
3: Скорее, все-таки третий вариант, потому что вряд ли можно человеку запретить разговаривать.
1: В средние века? Конечно, вряд ли.
2: В средние века глаза за это выкалывали. Какие же средние века, вы что? А вот то, что третий вариант...
1: Андрей знает.
2: Слово «сплетня». Ну, я в те времена жил. Слово «сплетня» изначально означало секретное письмо, которое передавали между родственниками. Мы останавливаемся на этом варианте, и все, да? Больше,
3: да.
2: Больше, ну, прям, ну, Александр так уверенно просто настаивает. Что мы тогда на это скажем, Миш?
1: И что мы скажем? Мы вот так скажем.
2: Говорят, что Александр проигрывает. Вот такая сплетня.
1: Сказали, да. Но это сплетня.
2: А правдивый вариант был первый. Ученые подсчитали, что около 2/3 человеческих разговоров посвящены сплетням. Причем речь не только о злых слухах. К сплетням ученые относят вообще любые обсуждения других людей, которые сейчас не участвуют в разговоре.
1: Но!
2: Вот теперь будут о вас в Химках Александра говорить.
1: Зато будет об Александре очень приятная сплетня. Говорят, он на русском радио участвовал в крутую по-русски.
2: Потому что он был за Химки болеть. Вот так вот.
1: Эх, Александр.
2: Вот так, Александр.
1: Болейте за Спартак, не надо за Химки.
0: Накрутили по полной на Русском радио.

0: те раз. Вот те два. Макеев, Набоков. Крутую. По-русски.
1: Самый невероятный слух, который о вас распускали. Вот Алина, да, как пример. Одна моя подружка распустила слухи, что я воровка, хотя в жизни ничего никогда не воровал. Интересно, почему подруга могла вдруг вот такое ляпнуть?
2: Сказать, да? Позавидовал?
1: Мне нравится слово «подруга» в этой истории. Но мы все равно подруги остались.
2: Все равно любим друг друга. Простила.
1: Простила, естественно. А вот такое сообщение. Я хоть и снимаюсь в соцсетях, но и звезда блогер нам написал.
2: Ну, как бы, да. 50 миллионов подписчиков, но...
1: Артем, я хоть и снимаюсь в соцсетях, но про меня никаких слухов еще не распускали. Uh-huh. Ни в школе, ни в интернете. Вообще просто нигде. Uh-huh. Артем думает, что слухи — это когда ты сидишь, и вот рядом с тобой люди, они вот про тебя говорят, что да, Артем воровка, или там еще что-нибудь. Да,
2: Артем воровка.
1: При тебе же про это говорят. Артем, слухи как раз это наоборот.
2: Да, Артем, не так работает.
1: Слухи — это совсем другое.
2: Да, вы сидите вместе с коллегами, допустим, да, в кабинете.
1: Все молчат.
2: Тишина, да. Потом вы выходите там кофе себе сделать, дверь закрывается, и вас начинают обсуждать.
1: После этого
2: сразу,
1: да.
2: Артем, вот там, и там, и там, да, и там, да, и это, и это, и это.
1: И вот это, а вы знаете, что Артем, Артем! Вот это. И потом вы заходите, и все да, резко
2: и
1: замолкают.
2: И все такие, Артем, и прям, ом!
1: А, да, и замолкают
2: и тишина,
1: после,
2: да,
1: после этого. Да, да, вот так это работает.
2: Вот это Артем называется слухи, Артем.
0: Крутую на русском радио.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антоновка по-русски.
4: С 1 июня по 31 августа.
0: Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
5: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
0: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
0: Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Вечная премьера.

0: жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Лучше тайных букетов только анонимные денежные переводы. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
2: Новая песня на русском.
3: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
4: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
2: «Русское радио».

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Лена Журавлева сразу, с разбегу, давай.
3: Прямо, прямо
1: куда,
3: тут.
1: Куда?
3: Прямо
2: на сковороду.
3: В гущу кулинарных
1: событий?
3: Новостей.
2: Давай.
3: Пожалуйста.
1: У меня будут сегодня факты про завтрак. Мы же все-таки с вами выходим утром.
3: С утра, да? Как
2: логика. С разбегу в кашу тогда.
1: Я знаю,
3: нет, с разбегу
1: людей,
3: в яйца.
1: Послушали в крутой по-русски, говорят, так, все, пора завтракать уже.
3: Конечно, все завтракают прямо сейчас.
1: Ну, или, в принципе, вас слушают.
3: Ну что, что, испортим аппетит?
1: Да нет, конечно. Но вот, например, пропуская завтрак, вы рискуете прибавить в весе. Вот такой факт.
3: Это с чего?
1: Вот как-то его
3: подожди.
1: И
3: давай,
1: осмыслить нужно.
3: Подождите, давайте разберемся. Почему?
1: Ну вот пропустил человек завтрак, ну как ты думаешь? Вот ты пропустил завтрак, что ты потом?
3: А, потом как бы ты это добавил,
1: доберешь,
3: да? Добавил,
1: конечно.
3: Доберешечки немножечко.
1: Да, это связано с тем, что голодный человек с большей вероятностью доберет пропущенный завтрак, причем чаще всего вечером, и вредными продуктами.
3: Подожди, ну а что делать? Допустим, мне вот с утра не лезет еда, если честно. Ну не могу я вот рано утром, если проснулся, просто есть, мне не хочется.
1: Определи для себя, когда у тебя утро начинается.
3: Это уже другой вопрос.
2: Утро.

0: Может начинаться и в 16:00, Миша.
1: Ну да? Вот, и все нормально.
0: Договорились.
1: Еще один факт. Сытый ребенок – умный ребенок.
2: Так. Хорошо.
1: Да. Дети, которые не пропускают завтраки, лучше учатся и реже прогуливают уроки.
0: Ну, конечно, они же бегают.
1: К такому выводу пришли шотландские ученые.
0: Они же бегают в столовую, чтобы поесть.
2: А почему, почему шотландцы? Потому что они же все в кельтах. Как тут пропустишь?
0: Ну, логичное объяснение, Миша. Я прям чувствую, логика есть, конечно.
2: Ты понял в этом, да?
0: Да, конечно.
1: И еще один факт.
2: Ну что, объяснять вам, что ли?
1: Вместе веселее. В 2014 году, а времени-то прошло уже много.
2: Ого-гошеньки.
1: В книгу рекордов Гиннесса попало сомнительное, но веселое достижение китайцев. Самый массовый завтрак в постели. Да.
2: Почему сам, который завершился?
1: 388 человек собрались в одну из гостиниц Шанхая для того, чтобы вместе позавтракать, не вылезая из-под одеяла.
2: Но они же не просто завтракали. Они же еще кое-чем занимались,
1: общались,
2: правильно? Они слушали утреннее шоу «Крутую по-русски», друзья.
0: Я
1: было,
0: представляю,
1: но...
0: представляю, какие там крошки были во время этого завтрака. Лена Журавлева, спасибо тебе большое.
1: И вам спасибо.
2: И всем спасибо.
3: Лена жарит на русском радио. Реклама на русском. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника «Ёж».
1: Кто это везет миллион на новенькой машине?
2: А, это вы.
1: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан-дефис-промо.ру.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям. Томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: От одной конфетки ничего не будет! Съем 100.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России обновят требования к безопасности автомобилей старше 30 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ. Кроме этого, планируется уточнить требования к бортовым системам машины, а также системам мониторинга и круиз-контроля. Отдельное внимание уделят внедрению современных технологий безопасности. В частности, планируется определить критерии применения алкозамков, которые блокируют запуск двигателя при обнаружении алкоголя в воздухе. Власти Петербурга на случай перебоев с мобильной связью будут выдавать туристам бумажные карты и путеводители. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. По его словам, в городе работает контакт-центр, куда туристы могут обратиться по телефону с вопросами. Сбои в работе мобильного интернета в Петербурге происходят на фоне атак беспилотников. В России запретят продажу выращенных бриллиантов. С 1 сентября наименование «бриллиант» можно будет применять только к камням природного происхождения, говорится в постановлении правительства. Лабораторные камни станут ограненными синтетическими алмазами. Их вес больше нельзя будет указывать в каратах. Выращенные бриллианты на ювелирном рынке развиваются несколько лет, они производятся в лабораториях. Далее о спорте. На чемпионате мира по футболу завершился третий игровой день, который принес сразу две сенсации. Пятикратные чемпионы мира бразильцы не смогли победить сборную Марокко. Игра завершилась в ничью 1-1. Уже утром по московскому времени сборная Австралии обыграла бронзовых призеров чемпионатов мира и Европы национальную команду Турции 2-0. Сегодня вечером по московскому времени в борьбу на мировом первенстве вступят топовые сборные Германии и Нидерландов. Чемпионат мира по футболу проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике. Турнир продлится до 19 июля. Пока это вся информация к данной минуте. Далее на русском радио Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио

0: Тот по-русски в июне, тот умеет играть на бандуре.
1: И что самое главное, умеет писать сообщения. Вот это я точно знаю, по крайней мере, по тому, вот там, как сегодня, сегодня реагирует на нашу тему. Да, у нас сегодня история «Самый невероятный слух, который вас распускали». Ну, вернее, ваши истории мы сегодня получаем, читаем, радуемся за вас, в том числе о том, что о вас говорят, о том, что вами восхищаются, но просто в такой форме.
0: Ну, слухи разные бывают.
1: Слухи разные, но...
0: В основном приятные.
1: Но в то же время... Но в то же время, если вами не восхищаются, если у вас нет никаких успехов, если у вас...
0: Это значит, слухи точно ходят.
1: Вот именно. Рассказывайте, пожалуйста, какие слухи о вас распускали. Мы, соответственно, все прочитаем и опровергнем, возможно, кстати.
0: Да, но за отдельную плату можем опровергать.
1: Можем сказать, что это неправда, но это за отдельную плату. 8-916-003-105-7. Пишите нам сообщение. В максимум можете прямо сейчас в личку нам отправить. Ну, или во ВКонтакте заходите под нашими светло-желтыми лицами, можете оставлять тоже свои, пожалуйста, истории.
0: Светло-желтые тоже.
1: Ну да. Рубрика «Крутонянь». Говорят, вот. Говорят, что в середине этого часа будет рубрика «Крутонянь».
0: Ходят слухи.
1: И это абсолютная правда.
0: Это правда, да?
1: Да, рубрика «Крутонянь». Будем говорить про детей и про детские лагеря, между прочим, какие самые необычные есть в нашей стране.
0: Мне помню.
1: Вот расскажешь тоже. Сейчас пока не надо. Ты лучше другое расскажи.
0: Да, я скоро расскажу другое. Свежайшие исследования ученых, про таких, как я, кстати. В чем особенности гениальных людей? Узнаем совсем скоро.
1: Смеются, как идиоты. Вот такая особенность. Нажимай на кнопку.
0: Ты тоже смеешься, если честно. Не как соловей.
1: Я бы сказал, что я сейчас вообще не смеялся ни разу.
0: Подожди, а кто это смеялся?

0: Воскресное утро по-русски. Вкрутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Но после такой ноты Дмитрия Колдуна должна быть просто новость, я не знаю.
2: С такого же уровня.
1: Просто вот такая.
2: Такого же высокого уровня.
1: Разрыв. И есть такая новость.
2: Очень похоже сейчас был на Дмитрия Колдуна.
1: Да?
2: Миша, я прям думал, что это Дмитрий Колдун зашел.
1: Слушай, а это возможно, это и...
2: Возможно.
1: Все возможно.
2: Все возможно.
1: Новость такая. Гениальные люди чаще всего не умеют готовить. Это то есть, психологи утверждают.
2: Прямо сейчас, когда ты прочитал этот заголовок,
1: да.
2: Миллионы домохозяек, которые жарили яичницу, такие бросили свое изобретение.
1: Не, вот так сделали.
2: Ну и все.
1: Сокнули просто, знаешь.
2: Не, они бросили, сказали, все, теперь все подтверждено. Можно не стараться, можно заказывать доставку.
1: То есть они обиделись, но...
2: Не, порадовались наоборот.
1: А, наоборот, порадовались.
2: Ты наоборот освободил всех, Миша. Ничего ты не понимаешь, что, чему я веду. Они наоборот порадовались, что все, можно не готовить. И бросили свои эти кастрюли, заказывать доставку. Все.
1: Замечательно. После этого должна быть реклама за доставки какой-то.
2: Естественно. Так заплатили же тебе за рекламу, Миша, прочитай.
1: Здесь же есть.
2: Ну, да.
1: Дело в том, что эксперты утверждают, что люди с высоким интеллектом и ярко выраженными талантами нередко игнорируют бытовые дела, предпочитая тратить время и силы на свои идеи, проекты и увлечения.
2: Это ровно до того момента, пока не пришла мать в комнату, не зашла.
1: После этого время гениальности проходит,
2: да.
1: Начинается время уборки.
2: Кто такие родители? Родители — это те люди, которые авторитетных гениальных пацанов гоняют в магазин. Ну, ты сам понимаешь. Поэтому, когда мать зашла, тут уже, понимаешь, не до проектов. Тут уже начинается уборка и готовка.
1: Слушай, а лично я восхищаюсь вот не только гениями, но и их женами, между прочим.
2: Ну, неудивительно.
1: Потому что жить с такими людьми наверняка нелегко. Хочу вспомнить гениального Менделеева, да?
2: Так,
1: прежде чем он придумал свою таблицу, он очень долго доказывал своей супруге, почему у него на первом месте водород, а не она и дети.
0: Вкрутую по-русски. Реклама на русском.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: «Сайбер-Х» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой трое. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
10: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером. Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Самый невероятный слух, который о вас распускали. Пишите нам, пожалуйста, свои варианты. Как можно вот так вот брать и человека вот так вот обсуждать? Ну, как такое возможно?
2: За спиной.
1: И еще с какими подробностями? Да. Это очень интересно. 8-916...
2: Мы с удовольствием.
1: Обсудим. 8-916-003-105-7. Пишите нам сообщение, ну, как вариант в Максе. И можете во ВКонтакте зайти, тоже оставить свои примеры. Если верить слухам, я 4 раза спился, 1 раз умер, 2 раза уехал за границу. Причем, знаешь, вроде казалось, как такое может быть, но вот у меня у папы был такой пример, когда он встретил на рынке одного своего знакомого, и он его увидел, говорит, Николай, слушай, это ты? Да, да, говорит, а мне сказали, что ты умер. Вот реально, то есть... Такие вещи просто, причем откуда, понимаешь, что подало, что обычно же повод какой-то должен быть, да,
2: ну,
1: например.
2: В принципе, да.
1: А тут просто ты не видишь человека много-много лет, и он уже домыслил.
2: Ну, сам, наверное, додумал,
1: сам,
2: да?
1: Сам уже, да, вот поэтому надо чаще встречаться с людьми, знакомыми, близкими, чтобы о вас не говорили. А если, мне кажется, такое говорят, то всегда это, знаешь, к чему говорят? Потому что это к долгой жизни. То есть, когда тебе такое говорят, или когда во сне приснится, или что-нибудь. Поэтому, а если о вас говорят, что вы беден, значит, богатство. Все наоборот.
2: В любом случае, это к богатству, мне кажется.
1: Да, все к деньгам. Да. Все слухи, все приметы, все к деньгам.
0: Вкрутую по-русски. Что слушает страна?

0: Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на Туту. Карушесть+.
1: Ватсон, кто это воет на болотах?
2: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так – наука о красоте.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Себя не обманешь, но попытки продолжаются. Рекламная служба «Русского радио», 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах»,

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Самый невероятный слух, который о вас распускали. Марина нам написала сообщение про сплетни. Мы с мужем до свадьбы встречались 5 лет. И все 5 лет я ходила беременная.
2: Как слониха.
1: Судя по версии людей, которые, видимо, находились рядом с Мариной, она все 5 лет была беременная. Маму даже в школу вызывали к директору, ругали ее, мол, куда вы смотрите, дочь в подоле совсем скоро принесет. Мне кажется, это очень-очень сомнительный комплимент для девушки, когда ей все время говорят, что она беременна. Очень сомнительный комплимент. Я думаю, что такие вещи нужно делать реально, ну, выводы делать реально, когда ты уже с ребенком приходишь, тогда уже да, тогда. А до этого момента лучше такие вещи не говорить.
2: Слушай, ну...
1: Потому что, ну, мало ли какое бывает платье.
2: Нет, это во-первых платье, а во-вторых, мало ли какое застолье бывает.
1: Ну, вот и вот именно, поэтому...
2: Девчонки, имейте в виду, школьницы, да, и все такое, особенно шашлыками не налегайте.
1: Марина написала, слухи, главное, подтвердились, вот продолжать сообщение, слухи подтвердились только через год после свадьбы у нас родилась доченька Лиза. То есть, получается, встречались 5 лет, все 5 лет, да, еще через год родилась. 6 лет, получается, в общей сложности.
2: Не, беременной. Не, получается, не подтвердились. Надо было через 5 лет ей родить.
1: Вот, да, еще.
2: Вот тогда бы подтвердились. Вот тогда. То есть она, получается, 5 лет была бы беременна, реально.
1: Да, забавно.
2: Гузель написала: «Добрый день, крутыши», вспомнила слухи о себе. Про меня, пишет Гузель, рассказывали, что я могу колдовать и все такое. Хотя я далеко от этих деяний, пишет Гузель, но что вы думаете, я ответила? Да ничего, пусть ходят и боятся.
1: Просто ходить все время спрашивать соль у соседей, а потом, видимо, соседи начинают говорить, что, наверное, не просто так, куда есть столько соли, это же наговаривать на соль.
2: Не, она просто мимо проходила, и кукла Вуду такая...
1: Кукла Вуду, да.
2: Упала. А это дочке подарок просто был.
1: Да, ну и Авада Кедавра, не надо кричать вслед людям. Надо и не надо всегда кричать, это же заклинание же.
2: Конечно.
1: Это же не просто так в Гарри Поттере об этом говорят.
2: И зачем волшебные палочки показывают? Смотрите, какая она у меня.
1: Ну да.
2: А потом такие слухи ходят.
1: Вот именно.
0: Крутую по-русски.

0: угол поставлю. Крутонянь. А то на русском радио.
1: Сейчас будет минутка, когда вы пожалеете, что стали взрослыми.
2: Ничего себе, угроза какая.
1: Знаете ли вы, какое сейчас многообразие детских лагерей во всей стране? Причем каждый из них старается быть интереснее другого. Что выбрать? Куда отправить дитя? Просто глаза разбегаются. Во-первых, лагеря для изучения иностранных языков.
2: Очень.
1: Только...
2: Да, я, конечно, выбрал бы его.
1: Только носители, только хардкор. Чисто общаешься именно с теми людьми, вот тот язык, который ты изучаешь. Моя мечта детства, если
2: серьезно?
1: Честно. Просто, да, вот,
2: мне кажется, скукотища просто смертная.
1: Я бы с удовольствием. У меня была мечта выучить какой-нибудь язык, разговаривать на нем как на своем родном. Второй язык. Так не получилось.
2: Понимаешь? Подожди, ну а на гитаре у костра? А сосиски? А вот это все? А песни?
1: Но это тоже можно только на том языке, который ты изучаешь. Ты думаешь, нельзя на языке суахили петь гитары, петь песни под гитару? Ну, это же великолепно.
2: Ну, будет хорошо.
1: Ну вот, да, сосиски, да.
2: У костра подходит.
1: Ну вот, во дворах. Во-вторых, во дворах будете отдыхать, если нет возможности отправиться в лагерь.
2: Если денег нет, во дворах.
1: Вот так мое детство и проходило.
2: Не мое то. Не, я, кстати, был очень много.
1: Ну вот и все. Вот и все. Вот выяснили, кто у нас богатый. Во-вторых, вот и выяснили.
2: У меня мама просто работала.
1: Да я понял, да, кого тут по связям взяли в это шоу. Во-вторых, детские базы отдыха в стиле популярных компьютерных игр. Нет смысла сидеть во дворах, в телефоне, когда все то же самое можно делать по-настоящему.
2: Слушай, вот это, кстати, круто.
1: Вот, мы повышаем градус. В-третьих, так. Мне понравился детский лагерь на Дальнем Востоке на берегу Тихого океана. Там
2: ничего
1: заодно
2: себе.
1: Детей учат водить машину. Представляете, ваш сын едет по побережью в кабриолете с красоткой. Просто кадр из кино, мне кажется.
2: И еще их учат есть лобстеров там.
1: Да.
2: Сколько это стоит, только мне интересно.
1: Дорого. Ну, у тебя есть деньги, ты можешь по себе
2: позволить. Я говорю, мама работала.
1: Да я понял, да.
2: Какие деньги?
1: Все богатые так говорят, что мама работала.
2: Да, конечно.
1: Да. Кстати, лагеря, где детей учат снимать кино по-настоящему, тоже есть. Там режиссеры, операторы, сценарии, бесконечные творческие ночи, популярные звезды кино. Ну, в общем, все как надо. Лагеря только для девочек. Все в розовом, пожалуйста.
2: Кстати, я бы там побывал.
1: Тебя туда не пустят, даже при связях твоей мамы. Лагеря для будущих Леонардо да Винчи с мастерской гончарным кругом. Наковальней тоже есть.
2: Боже мой.
1: Даже есть целая вселенная Гарри Поттера с магической деревней и запретным лесом. Уроки волшебства, Волан-де-Морт, соревнования по квиддичу. Все как надо.
2: Слушай,
1: все
2: а
1: есть.
2: Гермиона там есть?
1: Есть. Ну, конечно, бесконечно, если у тебя есть связь у мамы, то, конечно,
2: если
1: есть.
2: Деньги есть, привезут Гермионы, три Гермионы.
1: Ну и, конечно, бесконечные детские лагеря для развития музыкального таланта. Если собираетесь туда, я знаю, какую песню можно выбрать для вашего главного вокального номера. Пожалуйста, послушайте.
0: Крутонянь на русском радио.

0: кстати, так и появляются слухи. Больше никому.
1: И после этого
0: только тебе говорю, да, и все.
2: Самый невероятный слух, который о вас распускали. Алена написала: прошел слух, что на русском радио постоянно крутят одни и те же песни.
0: Чушь.
2: Наглая ложь. Вранье. Еще слышала, что Жуков работал диджеем на русском радио.
0: А вот это...
2: Ну, не Жуков, а Жукова, во-первых, и ну, не работала, да. А работает.
0: Ну да. Это, вот это правда. Мы просто ошиблись в окончании.
2: Руслан написал сообщение. Кто-то узнал от родственника в другой стране, что, оказывается, еду к ним в гости. Вот удивился, как говорится, без меня меня женили. То есть его еще и женили.
0: То есть он ехал на свою свадьбу?
2: С невестой приехал.
0: Нет, невеста там ждала, сидела.
2: Причем, да, еще и так позвонили. Руслан, ты же к нам приедешь?
0: Это капкан был.
2: Да, да, да.
0: К нам едет Руслан.
2: К нам приехал. То есть они, видимо, позвонили еще. Руслан, ну ты что, там едешь там?
0: Да, ты едешь? Да не, просто.
2: Может, это не слух, может, это намек был. Руслан, ну ты едешь уже, да. Может быть, уже пора, уже
0: давно. Девчонки тут сидят, ждут.
2: Ну и денег, кстати, привези. С собой, да. Если не трудно. Обычно так начинаются разговоры с того, что ну ты приедешь и заканчивается все. Кстати, займи.
0: Да, сначала обещаю, так все будет, ну приезжай, мы так соскучились.
2: Да.
0: Так вообще, ну ты такой классный, все такое, потом приезжаешь. Такая просьба небольшая. Слушай, ты не займешь денег.
2: До зарплаты там, да. Тыщеночку. Вот эти намеки. Руслан, надо так на намеки читать. Надо было сразу 1000 привезти, да и все.
0: Да не, просто... не, Руслан, в следующий раз просто приезжайте и сразу сами говорите. А, слушайте, а вы не займете меня, а?
3: Крутую по-русски. Реклама на русском. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. Люблю выбраться на природу.

0: Воскресенье. День безделья. Вкрутую. По-русски.
1: Самый невероятный слух, который вас распускали. Спасибо большое, что сегодня писали нам сообщение. Давайте уже добьем эту тему. Тем более, она все равно крутится вокруг одних и тех же слухов. Маргарита написала: работаю в женском коллективе, постоянно ходят слухи о чьей-то беременности. Стоит съесть чуть больше своей нормы, и начинаются разговоры о моем декретном отпуске. Абсолютно необоснованно, я считаю. Но все зависит, Маргарита, от того, какая у вас должность и какая у вас зарплата.
2: Да.
1: Если у вас хорошая должность и высокая зарплата, это люди выдают желаемое за действительное. Они думают, что вы сейчас уйдете в декрет, и сразу они на ваше место хоп-хоп и сядут.
2: Хопаньки, да?
1: Да, поэтому держитесь за
2: стул.
1: И не уходите.
2: За кресло.
1: И не уходите на выходные на всякий случай.
2: Просто далеко не уходите.
1: Да, да, домой не уходить. Просто сидеть все выходные.
2: Желательно.
1: Мы вам обеспечим выходные в любом случае. Если есть крутой по-русски.
2: С нами не скучно будет, так что сидите спокойно.
1: Даже на работе все равно будет ощущение выходных.
2: Обязательно.
1: В субботу с 9 до 11, получается, мы с вами обязательно услышимся. И будут вам выходные еще раз. Обещаем.
2: Так что сидите в своих креслах.
0: Макеев, Набоков. Крутую по-русски в главном утреннем шоу страны.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
3: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30...

0: «Телене Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на АЗС «Сармат».
1: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Никогда не сдавайся! Ты ж не квартира!
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минтруд предложил назначать страховые пенсии по старости автоматически, без личного обращения граждан. Такой проект закона опубликовали для общественного обсуждения. Решения о назначении пенсии будут приниматься на основе сведений, имеющихся в государственных информационных системах. Речь идет, в частности, о данных о страховом стаже и пенсионных баллах. С начала года страховые пенсии в России проиндексировали на 7,5%. В результате средний размер пенсии по старости вырос до 27 тысяч рублей. Госдума приняла закон о реформе института бизнес-омбудсмена. Эта должность станет общественной. Как ожидается, уполномоченный по защите прав предпринимателей сможет более эффективно и оперативно отстаивать интересы бизнеса. Также изменится финансирование аппарата бизнес-омбудсмена. Прежде оно шло через общественную палату. Теперь же средства на работу института будут ежегодно закладываться в федеральный бюджет отдельной строкой. На границе России и Казахстана образовалась очередь из фур. Грузовики скопились на пункте пропуска в Павлодарской области. Причина – сезонное увеличение перевозок овощей и фруктов, сообщает Пограничный комитет национальной безопасности. В погранслужбе Казахстана посоветовали водителям и перевозчикам принимать во внимание сложившуюся обстановку и выбирать альтернативные маршруты. Очереди из грузовиков на пограничных переходах между Казахстаном и Россией возникают довольно часто. Ну и последние четверть россиян проведут летний отпуск дома. Это показал опрос агрегатора путешествий. Еще 23% отправятся в поездку по стране. Каждый пятый собирается отдыхать на даче или за городом. Зарубежные направления рассматривают 15% респондентов. Основные статьи расходов для путешественников – это дорога и проживание. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Макс Орлов.
0: Новости, новости на русском. На русском радио Макс Орлов.
2: Что делают длинные выходные с человеком? Ты просыпаешься и вообще не сразу понимаешь, какое сегодня число, нужно ли куда-то собираться, идти. Телефон молчит, а за окном жизнь идет медленно, и появляется редкое чувство, что можно никуда вообще не торопиться. Да, еще один свободный день, еще один прекрасный вечер потом с музыкой, прогулкой, ну или же просто ленивым ничего не деланием. И самое приятное, ты уже перестаешь отдыхать по плану, а просто живешь как хочется и вдыхаешь это лето. Здравствуйте вам, с этого часа у микрофона Макс Орлов, это Русское радио, у нас с вами прекрасное, хорошее летнее воскресенье впереди. Всем привет!

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: В беге трусцой главное не потерять трусцы!
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

кажется, получился идеальный саундтрек для московского вчерашнего вечера и, может быть, сегодняшнего утра, когда дождик летний поливал так, что хотелось раскрыть себя, эти руки, и босиком гулять по лужам, по летним и наслаждаться прекрасным временем года. Юлианна Караулова, вот пускай в вашей жизни будет так, чтобы ваша вторая половинка писала, сочиняла, исполняла для вас песни, баллады, все что угодно. Так что любви, чувства и взаимности вам самое главное. У микрофона Макс Орлов, Русское радио, ваши приемники. Еще одна.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: Ты мои стихи, ты стихи, ты химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама. АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со

0: Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
0: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОПРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
0: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Ваше счастье, что я не ваше счастье. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

люди здесь действительно расстаются без слов. Это видно по взглядам, когда в них вдруг исчезает вот такое, знаете, что-то привычное. Теплость, такая легкость, желание остаться рядом. Вы вроде рядом, напротив друг друга, разговариваете о чем-то, а внутри понимаете, что все меняется. Ну и самое тяжелое в таких моментах, никто вроде не сделал ничего страшного, просто однажды между двумя взглядами появляется расстояние, которое уже не получается никак сократить. Александр Воробьев только что на волнах Русского радио. Но если вдруг взгрустнулось, знайте, что мы всегда рядом, и вы нам всегда дороги и любимы. Это Русское радио. Мне вопрос.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, мои дорогие друзья. С вами Алла Довлатова. Сегодня я услышала старое знакомое выражение «несолоно хлебавши». Всем известно, что это означает ничего не получить, как говорится, обмануться в своих ожиданиях, то есть вернуться без трофея. А история у этого выражения такая. Соль, несмотря на то, что это, конечно, белый яд, очень полезна в хозяйстве. Особенно в таком климате, как наш. В общем, на Руси свежие фрукты и овощи были только несколько месяцев в году. И чтобы сделать запасы на всю зиму, а также на грядущую весну, продукты либо коптили, либо квасили, либо солили. Поэтому соль была стратегическим продуктом. И повышение цен на соль было равносильно голоду. Отсюда, кстати, знаменитый соляной бунт во времена царя Алексея Михайловича. Но еще раньше соль была в дефиците и стоила настолько дорого, что обычному люду и крестьянам она была совершенно недоступна. Ее, если и покупали, то не пользовались каждый день, как мы сейчас. А с тех времен, кстати, пошла примета, что рассыпать соль – это к ссоре. Еще бы, соль стоила бешеных денег. Блюда солили не в общем котле, а каждому в тарелку. Когда приходили гости, соль в тарелку каждому добавлял лично хозяин дома. И если хозяин посолил обильно, значит, гостя любят и уважают в этом доме. А если мало или не посолил вовсе, значит, гость незваный, как говорится, хуже татарина. Не в обиду нашим любимым татарам, конечно. Кстати, еще одно крылатое выражение с интересной историей, которую я вам обязательно как-нибудь расскажу. Желаю вам удачи и изобилия во всем. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологий. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

бывает такое состояние, идешь по улице, теплый ветер, музыка играет, а внутри вдруг ощущение, будто тебе снова 16, как будто бы все еще впереди. Да, даже если вам много лет, знайте, что в душе всегда молодость остается. Главное верить в то, что все еще впереди и все под силу. Это «Русское радио», меня зовут Макс Орлов, мы с вами поем и танцуем вместе.

0: Реклама на русском.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
2: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в Осконе. Весенняя 4, Ватаева 59.
3: Спасибо, любимый.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Ох уж эта тонкая грань между выбросить и...
6: Может пригодиться.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума повысила штрафы за перепродажу железнодорожных билетов. Максимальная сумма взыскания для юридических лиц достигнет 500 000 рублей. Это должно помочь в борьбе со спекулянтами, которые создают искусственный дефицит. По словам председателя Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, за свои услуги перекупщики получают от 1,5 до 3 000 рублей за билет. За год было выявлено около 2000 фактов спекуляции. В свободную продажу возвратили 7500 билетов на поезд на общую сумму 23 миллиона рублей. В Российском топливном союзе отрицают информацию о дефиците бензина в Москве. В организации сообщили, что столичные автозаправки обеспечены топливом в полном объеме, а продажа бензина и дизеля идет в штатном режиме. Ранее в социальных сетях появились публикации о том, что на некоторых столичных АЗС заметили ограничения на отпуск горючего. Лимиты якобы варьировались от 20 до 100 литров на один чек. К другим новостям. В России выросли продажи соковыжималок, а также устройств для приготовления мороженого и газировки. В мае спрос на так называемую летнюю бытовую технику увеличился в 1,5-2 раза. Как пишет газета «Известия», драйвером стала пришедшая рано аномальная жара, а также желание покупателей сэкономить. Общепит подорожал, и все больше людей предпочитают готовить холодные напитки и десерты у себя дома. Средний чек на такую технику составляет 6,5 тысяч рублей. Между тем, аномальная жара в Москве сменилась существенным похолоданием. В столичный регион пришел циклон, который принес затяжные дожди с грозами. За вечер субботы в Москве выпала половина месячной нормы осадков. В некоторых районах образовались огромные лужи. По прогнозу метеорологов, дожди в столичном регионе продлятся до конца следующей недели. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей, менее чем через час.
0: Новости на русском.

0: на русском радио.
1: Но вот согласитесь, что дождливые выходные — это вообще отдельный вайб. На улицу вроде особо не тянет, зато дома внезапно становится очень-очень хорошо. Музыка играет тихонечко так на фоне, горячий чай, кофе или что вы там пьете. Ну а за окном дождик стучит по стеклу, и никуда не нужно бежать. И вот в такие дни даже время идет медленнее, можно спокойно поваляться, посмотреть старый фильм, просто посидеть и послушать любимые песни, делая вид, что у тебя важный, очень важный план на день. Ну, если честно, именно такие дождливые выходные получаются самыми уютными. Поэтому, если в вашем сегодня городе или регионе погода вдруг капризничает, как у нас в Москве, в столице, знаете, что все равно мы рядом, и вместе все будет уютно, по-домашнему, хорошо и тепло. У микрофона Макс Орлов, совсем скоро группа «Корни», Филипп Киркоров. И ловите новинку прямо сейчас на русском.
0: Новая песня на русском.
2: Мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Я не лентяй. Я дегустатор безделья.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

Если долго слушать, то не только петь так начнешь, но и разговаривать в том числе. Это Филипп Киркоров, Олег Майами на волнах Русского радио. Поем и наслаждаемся летом, несмотря ни на что. А что там у вас приготовила погода сегодня за окошком, я не знаю, но знаю точно, что погода, главное, это внутри, в душе и в нашем сердце. Русское радио звучит, у микрофона Макс Орлов. Совсем скоро у нас рубрика, которая называется «Слово от Орлова». Ну, в общем, делаем все по привычке, чтобы вам было хорошо, чтобы улыбались, и тогда и нам тоже будет очень-очень спокойно. Корни далее на русском.

0: Алиса.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски.
3: С 1 июня по 31 августа.
2: Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки!
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
5: Реклама на русском. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
8: Условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
16: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
17: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
18: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
19: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
20: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
21: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
22: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. От Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Народная примета. Если встал раньше будильника, значит сегодня выходной. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 49.

0: как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Красиво как! По-настоящему лето устроило Зиверт в эфире Русского радио. Ну, а все потому, что наше лето продолжается, и пускай это лето запоминается вам яркими моментами. Вот как книжку листаешь, и на каждой странице есть какая-то картинка, связанная с вашими персональными датами. И сегодняшний день, пускай запомнится, 14 июня на календаре. Это Русское радио. Впереди рубрика, которая называется «Слово от Орлова». Я же для вас придумаю обязательно. Пообщаемся про русский язык. А еще это ваша возможность передать кому-то привет в прямом эфире Русского радио. Так что, если есть желание, звоните прямо сейчас. 995-105-7, код Москвы 490.

0: На русском радио «Слово от Орлова».
1: Друзья мои, всем отличного, хорошего дня. У микрофона Макс Орлов, это русское радио. Прекрасное, замечательное русское летнее, я бы сказал, радио. На связи у нас Олеся, которая дозвонилась из Краснодара. Олеся, здравствуйте вам.
2: Здравствуйте, русское радио.
1: Вы знаете, что у вас самая вкусная профессия?
2: Что-что?
1: Вы знаете, что у вас самая вкусная профессия? Кондитер.
2: А, да, да.
1: И мне кажется, нет такого ребенка, который в детстве не мечтал бы, не знаю, работать где-нибудь на шоколадной фабрике, знаете, чтобы зарплату выдавали конфетами, шоколадом, вот это, наливали целую бочку тебе, чтобы ты домой забирал. Но вы, мне кажется, уже смотрите на все это как-то уже, как-то совсем иначе, да?
2: Ну, конечно.
1: Я сегодня словечко вам приготовил сначала одно, потом понял, что вы, в общем, из мира сладостей и не только, в общем, вы кондитер, поэтому я немножко поменял задание. Я такое слово вам скажу сейчас, попробуем разобраться с ударением. Какое же правильное в нем ударение? Итак, есть такое слово «кули». Такой соус из фруктов и ягод с добавлением загустителя, которым поливают готовые десерты. Вот вы слышали о нем или не слышали?
2: Честно, нет.
1: Это слышала. Прекрасно. Знаете почему? Потому что вы не знаете, как правильно. Есть вот слово «кули», «конфи» и «компоте». Вот где везде здесь ставится ударение?
2: Ух ты. А можно еще раз слово?
1: Ну, давайте, пускай это будет «кули». Соус из фруктов или ягод с добавлением загустителя. Да. Есть еще слово?
2: Я думаю...
1: Да, давайте.
2: Ударение, скорее всего, на «и».
1: На последний слог. Есть еще слово «конфи». Это такое, оно относится к способу приготовления мяса. А в мире десертов «конфи» называют примерно то же самое, что и «кули». Это такое проваренное с желатином фруктовое пюре. Но вы не слышали, правда?
2: Нет, не слышала, правда.
1: Так вот, вот это все три слова заимствованы из французского языка, поэтому ударение в них падает на последний слог. То бишь «конфи», «кули», еще есть «компоте». «Компоте» — это как такое пряное варенье с кусочками ягод или фруктов. Так что в вашей профессии пригодится. Завтра на работу, если вам необходимо выйти, то, значит, что зайдете и скажете: «Так, девчата, сегодня готовим компоте». Или, например, «кули». Ну что, ваш привет, прошу, в эфире русского радио, обещанный.
2: Ну, хотела бы передать большой привет моей мамочке Ермаковой Алие, моему супругу Олегу и детям Ульяне и Катюше. А также у меня в Москве живет тетя Елена, вот, и ей тоже большой привет.
1: Пускай у вас все будет вкусно. Готовьте конфи, компоте, и не только, но и самое главное, знаете, что, все, что чем бы вы там ни занимались, знайте, делайте это от чистого сердца и с большим удовольствием. Вы профессионал, я знаю. Все, счастливо, пока-пока!
0: Слово от Орлова на русском радио.

0: сердце крепче прижим нам поближе, без остатка растворится.
1: Люблю тебя, лето.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
8: Да все без нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: по всем параметрам.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 103-7-8-320-48-605-6+.
4: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97 29 39.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Детство – это когда покушать и поспать – твои прямые должностные обязанности.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Все больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал на этой неделе несколько важных законов. Один из них об аресте имущества релокантов за правонарушения за рубежом. Речь идет о нескольких административных статьях. Среди них нарушение порядка деятельности иностранного агента и призывы к антироссийским санкциям. Имущество будут арестовывать по решению суда. У физлиц первым делом будут арестовывать деньги на счетах и вкладах, если их нет, другое имущество. Закон вступит в силу с 1 сентября. Кроме этого, подписан закон о штрафах для мигрантов за уклонение от медицинского осмотра, о едином сроке прохождения иностранцами такого медосмотра и о наказании за подделку справок об опасных заболеваниях. Владимир Путин также утвердил 10-летний срок давности по искам о приватизации, разрешил сотрудникам Центробанка и инкассаторам сбивать беспилотники. Наконец, глава государства увеличил численность армии на 7,5 тысяч человек. Россияне стали чаще покупать одежду и обувь за рубежом. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, за первые 4 месяца этого года траты на такие покупки через трансграничные сервисы превысили 24 миллиарда рублей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам аналитиков, россияне стали отдавать предпочтение недорогим вещам из других стран. Совершая покупки на зарубежных сайтах, можно сэкономить до 50%. Ну и последнее. В Астрахани началось аномальное нашествие кузнечиков. Насекомые облепляют стены зданий, забираются на лежаки на базах отдыха и запрыгивают в квартиры, пишут СМИ со ссылкой на местных жителей. По словам специалистов, сейчас у кузнечиков сезон размножения, через 2 недели их станет меньше. До этого Астрахань пережила настоящее нашествие комаров и мошек. Ученые объяснили это аномальной майской жарой и большим количеством дождей. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском. Макс Орлов. На русском радио.
2: За окошком дождик, дома пахнет наверняка у вас чем-то вкусным, музыка наверняка играет. И вдруг ты понимаешь и ловишь себя на мысли, что выходные-то удались, никуда не нужно спешить. Кто-то ходит по дому в носках, кто-то спорит, что смотреть вечером, кто-то готовит попкорн, это я про себя. Ну а кто-то второй раз, третий, четвертый раз идет уже за чаем. И вот в таких простых моментах почему-то особенно хорошо, когда дождик за окном, внутри свои люди, тепло и ощущение дома. Не знаю, что у вас там за окошком сегодня сейчас. Если вдруг капризно, дождливо, знайте, что это точно не конец света, потому что это возможность побыть наедине с мыслями, с людьми, с теми, кто рядом, близок, дорог, любим, конечно же. Ну и знаете, что Русское радио всегда тоже поблизости, поэтому делайте громче. Вся эта музыка для вас, вашего настроения, ваших мыслей.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 990 рублей. Пройдите тест-драйв в Белджи Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер Белджи Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО Гермес. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Белджи. Надежность в движении.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма «Чекап» в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8,5 тысяч рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
9: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Не знаю, как вы, у меня в такие моменты мысли улетают куда-то далеко, в абсолютно безоблачное детство, когда была песочница, мяч, гараж, палки всякие. В общем, это, наверное, весь набор развлечений в моем детстве. Пускай ваше лето запоминается чем-то своим, ярким, особенным, но чтобы, когда станете чуть взрослее, вы возвращались в эти самые прекрасные моменты. А вообще, не забывайте улыбаться. Улыбка точно продлевает жизнь. И не забывайте шутить. А точнее, если есть такой талант и придумываются шутки, и делаете это хорошо, тогда да, дерзайте, творите и заставляйте всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами. Да-да, вы не ослышались. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. И знайте, что лучшие шутки не останутся незамеченными, потому что их озвучит в эфире Антон Юрьев. А авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Классно, правда? Со всеми подробностями можно знакомиться на нашем сайте. Так что да, делайте, творите, и пускай над вашей шуткой смеется и улыбается вся страна. Пускай будет так. Меня зовут Макс Орлов. Вы слушаете «Русское радио». Хай-фай только что отзвучало. Ну, а это красота. Лирика от Анивар. Называется «Падает звезда».

0: давайте, давайте уже, конечно.
1: Правда, пополам хотел, но ладно, не буду.
0: Хорошо.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9 9

вообще со временем из памяти, конечно, уходит многое плохое, а вот тепло почему-то остается. Наверное, поэтому настоящие чувства не заканчиваются в один день, они потом еще долго живут внутри человека в виде воспоминаний, которые иногда приходят без спроса. Ну, наверное, это уже не боль, а скорее тихая благодарность за то, что когда-то в твоей жизни была та самая любовь. Вот и все. Как в песне Звонкова, с одной стороны, с другой стороны, то же самое прошлое может заставлять нас улыбаться. Вот, например, Андрей Губин и песня «Птица». А, вспомнили? Какой-нибудь момент из вашей жизни. Ну, тогда споем. Меня зовут Макс Орлов. Это «Русское».

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансы. Свои возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru, раздел «Частным лицам», кредитные карты, кредитная карта Platinum, срок акции, бесплатное обслуживание по карте Platinum, май-июнь 2026-го, с 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru, АО «Тбанк».
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Альфа-инвест. Инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Зашел в пиццерию, заказал пиццу с доставкой и бесплатно доехал с курьером домой. Рекламная служба Русского радио 579-77.

с родными, близкими, да и вообще тех, кто знает вас. Я про стол заказов, который стартует в следующем музыкальном чате, так что не забывайте, это ваша возможность быть услышанным. Ну а если же не занимаетесь этим, ну просто слушайте музыку. Все летнее, все, что есть на русском радио лучшее, конечно, звучит исключительно для вас. Меня зовут Макс Орлов, делайте громче, доставайте гитару и споем.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 3...

0: Отделение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС Сармат.
1: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
2: Международная 2В.

0: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
1: Меню для счастливого человека.
0: С 9 до 14 часов завтрак.
1: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
0: На обед вкуснятина.
1: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
0: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
1: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
0: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
1: Доставка 8-999-844-34-34.
0: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
4: Большая распродажа мягкой мебели в «Артике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
5: Сегодня я на работу вышел пораньше. Ну, чтобы опаздывать не торопясь.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Новгородской области. Там почти 3000 человек остались без электричества после грозы. Причина отключения – падение деревьев и веток на провода. Над устранением последствий работают 36 аварийных бригад. Накануне по региону прошел мощный грозовой фронт с сильными дождями и шквалистым ветром. Грозовые ливни в праздничные выходные накрыли и Москву. В столице действует повышенный уровень погодной опасности. Регионы смогут самостоятельно запрещать продажу вейпов. Госдума окончательно приняла соответствующий закон. Такое право появится у местных администраций с марта следующего года. Если регион введет такой запрет, он должен будет сообщить об этом в Росалкоголь-Табак-контроль. Ведомство разместит перечень таких регионов на своем сайте. В Минздраве ранее отмечали, что за последние 6 лет распространенность курения в стране снизилась более чем на четверть, а потребление спиртного за это время сократилось на 10%. Правительство потребовало от компаний активнее проверять свою устойчивость к кибератакам. Речь идет о контролируемых атаках на собственный бизнес, чтобы выявлять потенциальные уязвимости. Власти уточняют, что такие проверки должны регулярно проходить предприятия, прежде всего из критически важных отраслей. По данным издания «Коммерсант», в прошлом году был проведен краш-тест 74 крупных российских организаций. Выяснилось, что почти 70% из них были взломаны менее чем за сутки. Каждая четвертая зарплата в малом бизнесе серая. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на оценки Сбера. По данным банка, доля выплат в конвертах у небольших компаний выросла примерно вдвое, до 20-25% от общего объема. У индивидуальных предпринимателей этот показатель вовсе взлетел в 4 раза до 40%. Одна из причин – жесткость регулирования и ужесточение налогового режима. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Этот час, его хочется продлить еще на один, еще на два, еще на три. Всегда мало. Вот всегда мало, поверьте на слово. Поэтому, если у вас есть какой-то повод, о котором хотели что-то сказать, тогда действуйте прямо сейчас, не откладывая в дальний ящик, потому что потом окажется, что уже час раз пролетел и закончился. Ну, а если нет, тогда просто слушайте песни любимые, тогда слушайте настроение других слушателей русского радио и наслаждайтесь. Меня зовут Макс Орлов. Номер для ваших сообщений в мессенджере радиостанции 8-916-003-105-7. Очень важно, чтобы вы сообщения свои подписывали. У нас имеется официальное сообщество русского радио ВКонтакте, группа в Одноклассниках. В общем, пишите, стучитесь. Все к вашим услугам. Пускай этот час будет наполнен вашими эмоциями исключительно. Мы начинаем.

0: Это Стас Пьеха на волнах Русского радио. А это ваше сообщение, дорогое Русское радио, Марине Рязановой, тетушке. Большой привет. Внучке Яночке в Крым полетел привет. Желаю добра, мирного неба от Алекса. Сообщение прилетело и сразу отлетело далее по волнам везде, где слышно нас. Мужу своему Димуле большой привет. Миленький, родненький, любимый, не могу без тебя. Давай, возвращайся. Будем жить в мире и согласии. Очень тебя люблю. Ты самый лучший. Жена написала. Но иногда такие паузы нужны. Вот иногда, чтобы подумать, как все-таки хорошо вдвоем и как нехорошо одному. Так что надеюсь, что скоро произойдет то самое восстановление, воссоединение вашей пары. Дорогой Русское радио, пожалуйста, привет мужу Зенкину Дмитрию. Пускай знает, что я его люблю. Я очень счастлива быть его женой. Ну вот, вот это уже по-нашему, по-летнему, потому что каждые летние выходные нужно проводить вместе, рука к руке, глядя в глаза друг другу. Ну а музыка, конечно, будет хорошим музыкальным обрамлением вашего настроения.
1: Реклама на русском. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Осконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
3: Спасибо, любимый.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru. Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
1: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
2: Почему, как только я выключаю комп, я сразу вспоминаю, что хотел найти в интернете?
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Приветов много не бывает, дорогой русский радио. Моему сыну Алексею сегодня 30 лет, а он с курами. Вера написала без комментариев. Ладно. Сыночек, поздравляет мамочка тебя. Твоя родная. Все, готово. Сообщение передано. Дорогой русский радио, Марселю и Дмитриеву. Они сейчас работают и слушают русский радио. Спасибо огромное за эту возможность, пишет Егор. Ну, в общем, Дима, Марсель, я что-нибудь поставлю для вас обязательно такое, чтобы работалось лучше и легче. Хочу поздравить Вику Познину из Залапаевска с днем рождения. Милая дочка, огромное счастье, здоровье, исполнение желания. Ты самое-самое большое солнышко, радость и наша гордость. Мама, папа и братишка подписали. Меня зовут Александр, у меня... Ага, шутите, изволите. Нет, это все на сайте rusradio.ru. Вот все шуточки туда. Да, напишите такую, придумайте, чтобы прям аж Антон Юрьев озвучил. И потом еще и футболку вам прислали за вашу шутку. С вашей же шуткой. В общем, крутая история. На сайте все подробности. Так, мужу Димуле большой привет. Тёмочке, Максу, спасибо, что вы рядом. Я вас обожаю, люблю. И миленький родной Димульчика... Приезжай, возвращайся. Жена подписала сообщение. Так, дорогой русский, меня зовут Андрей. Из Ростовской области, село Васильево-Ханжоновка. Большой привет родителям, отцу Владимиру, маме Наташе. И желаю счастья, здоровья, прожить до 100 лет. Андрей, готово. Все в лучшем виде, конечно же. Не забывайте, номер для ваших сообщений 8-916-003-105-7. И чтобы вас... опознали, распознали, не забывайте поставить подпись, это прям важно.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ах, именинникам сегодня хорошо. Ну, просто потому что хорошо. Сегодня вам все внимание. Пишут, звонят, очень на это надеюсь. И вы этого заслуживаете. Так, с днем рождения Зарему Люманову. Бесконечному счастья, исполнения желаний. Пускай каждый день будет наполнен улыбками. Амец из Ташкента написал. Дорогое русское радио из Абакана, Алексей Васильевич пишет, любимой Ирочке, не сожги нам шашлычок. А чё ж не мужчина? За главного на мясе, а? Подмените. Так, дорогое русское радио, большой привет девчонкам Татьяне Любане, город Лихославль, Александр Р. И в скобочках они поймут. Ну что ж, ладно. Даже я понял, они тем более. Так, военные части 215-14Г. Огромный привет от призыва 15-16 года. Сотрудникам рыбного завода «Меридиан» от Наташи из службы качества. Большой привет, поставьте песню какую-то. И еще большой привет папе от папы Филиппа, дочке Таси. Очень ждет она привет. Поставьте Лазарева. Это вот для вас, собственно, прозвучало только что. И вот такое сообщение. Привет Анютке из Оренбурга. Хорошего настроения. Если можно, поставьте Еву Польна, пишет Катерина. Но это вообще можно. Делайте громче и наслаждайтесь.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица...

Дмитрий Колдун на волнах Русского радио. И если ваши соседи не слышали или не слушают еще Русское радио, мне кажется, это нужно сделать. Точнее так, нужно им помочь в этом, сделать погромче. Пускай привыкают, приобщаются к хорошему, к прекрасному, и нас будет гораздо больше. Это «Стол заказов». Напомню, номер для ваших сообщений 8-916-003-105-7. Пишите, и сообщения свои не забывайте подписывать. Мы продолжаем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ох, мне нравятся эти сообщения. Дорогой русский радио, доброе утро. Вот это я понимаю, в обед проснулся. Это моя несбыточная мечта. Альберт, я люблю тебя, ты для меня смысл. А подписи сообщений я не разглядел. Увы. Доброй ночи. Только что было утро, теперь уж ночь. Петропавловск, Камчатский на связи. Тут понятно, разница во времени. Привет жене Татьяне, удачных поездок. А, ну стоп, удачных, не поездок, посадок дачных, написал Владимир. Хотя иногда хочется, чтобы были не только посадки, но и поездки, потому что, да, вот эти самые путешествия, пускай даже в соседнее село, город, они, конечно, какое-то вдохновение внутри дают. Дорогое русское радио из Польши, привет, город Забже. Всем, кто слушает нас, большой-большой привет. Меня зовут Валя. У нас сегодня дождик, прохладно, но музыка русского радио согревает. Любимому Руслану большой привет, обожаю, люблю, твоя мартышка, сообщение написала. Ну, влюбленный в таком случае, медленный белый танец для вас.
2: Я

0: песня на русском.
1: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Бис.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Это Биса на волнах Русского радио. Тут главное не перепутать. Коллега Таня, держись. Таня, не плачь. А Катя, бери телефон. Вот тут как бы кто плачет, кто за телефон отвечает.
1: А может, держись за телефон тоже как?
0: Кстати, можно совместить. На каком-нибудь 50-летие группы. Почему нет?
1: Еще столько женских имен не освоено.
0: Это правда.
1: Петь и петь группе Бис.
0: Зато освоено имя Макса, оно и у меня, и у тебя. Поэтому тут легко, в общем, перестановка слагаемых сумм не поменяется.
1: Но никто не спел до сих пор, а?
0: Это правда.
1: Что за люди?
0: Нет, была, конечно, есть одна, Максим, но это другая история. Mm-hmm. Все, меня зовут Макс Орлов, здесь Максим Привалов. А в следующем часе с вами.
1: Пока.
0: Пока.
2: В конце тоннеля яркий свет, слепой звезды.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрюинвест Угроватов 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой.

0: Хай. 8 800 222 07 70.
1: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Онтарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
2: Гости пришли настолько рано, что на месте дома был еще котлован.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России ужесточат требования к автомобилям старше 30 лет. Как пишет ТАСС, подготовкой новых норм технической безопасности займутся сразу 4 ведомства, в том числе МВД и Министерство транспорта. Помимо этого, к 30-му году скорректируют требования к бортовому оборудованию машины. Изменения затронут в том числе круиз-контроль, электронных помощников водителя и механизмы очистки. Также пропишут стандарты работы систем, фиксирующих признаки засыпания и отвлечения внимания. МВД расширит круг сотрудников с полицейскими полномочиями. Функции полиции начнут выполнять гражданские служащие министерства, говорится в приказе МВД. Привлекать гражданский штат к полицейской работе будут по решению руководства. Инициатива направлена на повышение эффективности работы полиции и расширение кадрового резерва. В прошлом году из МВД уволились 80 тысяч человек, на 40% больше, чем поступило на службу. Другим новостям, россияне увеличили расходы на подготовку к дачному сезону. Как показало банковское исследование, большинство клиентов планируют потратить за летний огородный сезон до 50 тысяч рублей, а каждый четвертый до 100 тысяч. Лидерами по покупкам стали Москва, Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. Также на фоне снежной зимы и нестабильной весенней погоды многие дачники в этом сезоне отдали предпочтение готовой рассаде из магазина. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса рассказали, сколько банковских карт они носят в кошельке. Чаще всего от 1 до 3. Треть респондентов пользуются только одной картой, каждый пятый имеет до 5, а каждый десятый владеет 10 картами. При этом выяснилось, что количество оформленного пластика заметно превышает число реально используемого. Главной причиной оформления нескольких банковских карт россияне называют желание получить максимальные бонусы и кэшбэк. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Это моя Мишель на русском радио. Многие думают, что так зовут солистку группы. Нет, солистку зовут Таня Ткачук, а моя Мишель так зовут сам коллектив. В начале нового часа здесь на русском радио. Воскресный привет всем настроенным на русское радио. За финалем длинные выходные вместе. Меня зовут Максим Привалов. Да, все пролетело, как всегда, предательски быстро. Но не грустите по этому поводу. Во-первых, выходные еще не закончились. Во-вторых, летом каждый день как выходной. В этом часе устроим танцевальный баттл с Артуром Пирожковым. Он сам напрашивается. Перетанцуй меня в середине часа. Также оценим новинку от Димы Билана и Анны Асти. И много чего еще успеем послушать. Оставайтесь на русском радио. Все точно будет хорошо. А может быть даже лучше. Дальше Юлия Савичева. Юля на русском.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30...

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроке и месте выдачи призов на АЗС «Сармат».
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Я так клево пою, что соседи начинают аплодировать мне по батарее.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

Эта ночь, Нюша на русском радио, но эта ночь в Москве наконец-таки была прохладной. Вы, конечно, можете кинуть меня чем-нибудь, все равно не докинете, но я вот не могу воспринимать жару в столице. Да, на даче это лучший вариант. Где-нибудь за городом, в гостях, на курорте прекрасно. Но в Москве, когда плюс 30 и ночь не приносит прохлады, это, конечно, на выживание. Поэтому какое счастье, что чуть-чуть стало прохладнее. Что касается самой Нюши, то мы за нее не устаем радоваться, потому что артистка подтвердила свой новый роман с музыкантом, кстати. Вот многие думают, что не живут и вообще тяжело соседствовать двум творческим людям в одной паре, в одной семье. Не знаю. Все люди разные, все пары разные, все музыканты, в конце концов, разные. Вообще, что касается отношений, что касается личной жизни, тут, мне кажется, правила вообще не работают. Работают скорее исключения. Надеюсь, что вы сегодня не работаете, вы отдыхаете вместе с нами на русском радио. Дальше три бодрых минуты. За бодрость нас отвечает по традиции Артур Пирожков, тот самый анонсированный танцевальный баттл. Стиль свободный, раскрепощенный. Перетанцуй меня дальше на русском.

0: мать, а ну перетанцуй меня.
1: Реклама на русском.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
10: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
11: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
12: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Хорошо космонавтам. Им после обеда никто не нудит.
15: Помой, тюбики, помой, тюбики, помой.
14: Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Владимир Пресняков на Русском радио. Странное, ну, как известно, если у вас нет странностей, то это тоже странно. У всех они есть в той или иной степени. Но нас больше всего интересует, конечно, не странное, а смешное. Потому что в разгаре здесь, на Русском радио, конкурс под названием «Антоновка по-русски. Некислые шутки». С 1 июня по 31 августа придумайте шутку. Ну, придумайте, не скачивайте, не подсматривайте, потому что все равно они, конечно, будут проходить какую-то верификацию. В общем, придумайте интересную шутку, пришлите ее нам. На сайте rusradio.ru есть специальная форма. И ожидайте. Лучшие шутки попадут в эфир, их озвучит наш Антон Юрьев. Ну, а авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. Напомню, что все лето напролет мы шутим. Вернее, вы шутите, а мы с благодарностью оцениваем, записываем и поощряем. Антоновка по-русски, некислые шутки, подробности конкурса на сайте rusradio.ru. Вперед и с песней. Вот с этой. Секретный роман. Елена Север, дальше на русском.

0: песня на русском.
1: Когда заберу тебя по часам, и мои глаза гасом блестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Реклама на русском.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком». УГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублем. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
5: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
7: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 103-7-8-320-48-605-6+.
8: Загадочная вещь — компьютер. Посидел 5 минут, полтора часа прошло. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Это DJ Smash на русском радио. Ветер, но не ветра. Нам надо бояться сегодня, а дождя. Пуганные мы вчерашним московским ливнем. Я думаю, что и до вас добрались страшные вот эти видео с затоплениями. А если вы еще и участвовали в этом, то не мне вообще вам рассказывать. Промочить ноги — это меньше из бед, что могло случиться. Особенно меня впечатлило видео с автобусом, который просто люди едут внутри автобуса и снимают, а он вода в нем. То есть он прям плывет, такой водный вид транспорта. Скоро, видимо, придется весла раздавать людям и жилеты при входе. Ну, все-таки меняется природа, согласитесь. Вот я не помню в последнее время таких прям тропических ливней раз в неделю. Да, были жаркие дни, были дождливые, были холодные, разные были. Но сейчас прям стабильно. Неделя жары адской, потом неделя дождей. Опять жара. Ну что, тропики, московские тропики. Скоро лианы заколосятся, точно. Может быть, даже лучше вместо пуха. У нас что ни день, то разные напасти. Сейчас у нас будут напасти музыкальные. Таисия Повали, Николай Басков на русском.
1: Сначала как птицу меня в тайной любви ты меня посвящала, и за собой в неизвестность маня сердце свое

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фычин вновь по 150 рублей.

0: рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Ярославль минувшей ночью подвергся атаке беспилотников. Обломки попали в промышленные объекты по хранению топлива. Началось возгорание, пострадавших нет. Это сообщил утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев. После этого жители Рыбинского района выложили в соцсетях видео черного дождя. Черную пленку заметили на листьях и постройках. Ранее аналогичная ситуация была в Туапсе, когда там несколько дней горела нефтебаза. Дифференцированную семейную ипотеку могут ввести с 1 июля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Параметры программы зависят от Кабмина. Правительство должно определить ее правила, указал депутат. Ранее предлагались следующие сценарии. Ставка для семей с одним ребенком составит 10-12% годовых, для семей с двумя детьми 6%, для многодетных 4%. Сервисы каршеринга стали активнее развивать бизнес в регионах. В Москве на крупнейшем региональном рынке в январе-апреле объем снизился на 17%. Люди не выдерживают роста цен на услуги и ограничений работы мобильного интернета, говорят эксперты. Развивать бизнес операторы пытаются за счет выхода в другие регионы. Так, в прошлом году аренда машин появилась в Ярославле, Краснодаре, Челябинске, Ижевске, Тюмени, Перми, Калининграде и других городах. И о погоде. Аномальная жара в Москве сменилась существенным похолоданием. В столичный регион пришел циклон, который принес затяжные дожди с грозами, а местами с градом. За вечер субботы в Москве выпала половина месячной нормы осадков. В некоторых районах образовались огромные лужи. Специалистам МОЗ «Водостока» пришлось несколько раз выезжать и откачивать воду. По прогнозам синоптиков, дожди в столичном регионе продлятся до конца следующей недели. Ну а в нашем эфире по прогнозу любимые песни и хорошее настроение. За погодой следит Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Самое сложное в жизни – не усложнять себе эту самую жизнь. Надеюсь, у вас в выходные это получилось. Впрочем, не будем говорить о выходных в прошедшем времени, потому что они еще продолжаются. 16 с копейками в столице России. Боялись мы дождя, боялись. Ну, как-то вот напрасно, на мой взгляд, солнце, по крайней мере, у нас за окнами нашей студии в Москве. Не спугнуть бы. Буду его чем-нибудь приманивать. Вас приманиваю в прямой эфир, потому что здесь много музыки, и вся любимая «Час открывает» Шура.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97 29 39.

0: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Пришла к подруге с бутылкой поплакаться на жизнь. Ржали, да?
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

Простенько и со вкусом. Ёлка, проще, только что здесь на русском. Ну, это, конечно, великое умение относиться ко всему просто. Дается это умение, о, как не просто, наоборот. Наверное, с возрастом приходит. Ну, буду ждать, когда придет. Я пока так не научился. Догадываюсь, что и выпускникам сейчас, ой, как непросто. Во-первых, они экзамены сдают, во-вторых, готовятся к выпускному, потому что следующая неделя, ну, по крайней мере, в большинстве школ, будет как раз последней перед выпускными. Так что не ошибусь, если предположу, что в эти выходные выпускники, особенно выпускницы, а также их родители, заняты подготовкой к событию. Платья там, прически, все... Хотя, наверное, заранее надо было это все делать. Ну, опять же, кто заранее делает? Единицы, остальные в последний момент, сломя голову. Надеюсь, что все у вас будет хорошо, будете самыми красивыми, самыми счастливыми. Ну, в любом случае, надо к этому так относиться и себя настроить. Главное, много классных фоток наделать. За один выпускной напилить контента минимум на несколько месяцев вперед. Дальше на русском еще больше любимой музыки. Ждем Сергея Лазарева. Появится Ирина Дубцова. Она, кстати, с новой песней. Группа «Винтаж». Кто еще? Гость из будущего. Юлиана Караулова. В общем, очень богатый плейлист. У нас много музыки. И вся любимая. Поэтому никуда не уходите.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Реклама на русском.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
9: До 31 июля 2026 года. Подробнее на retail.swellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОКРН 124-7. 7-0-0-47-19-19. Московская область, городской округ, подость, деревня Калина.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да, а также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: Оставь ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама Аухилонрукс. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

сердце запоет. Юрий Киселев на Русском радио. Только что половина пятого в столице. Наслаждаемся прекрасным летним воскресеньем. Надеюсь, что вы следуете нашему примеру и не думайте о понедельнике. Понятно, что если вы за городом, надо скоро выезжать, а может быть и не скоро. Тут бывает разный взгляд на эти вещи. Кто-то предпочитает пораньше выбраться, чтобы в пробках не стоять. Кто-то, может, попозже, чтобы продлить себе выходные, удовольствие, ну и подождать тех, кто выдвинулся первым. Пусть они проедут, а вы уже следом за ними. Как хотите, так и делайте. Главное, чтобы вам было классно, комфортно. Ну и по возможности Русское радио было где-нибудь рядышком. Нам есть что вам предложить. Дальше оценим новинку от Ирины Дубцовой. Гости из будущего. Денис Клявер, Юлиана Караулова и супергерой последних месяцев Сергей Лазарев. Потому что что не новость, то какой-то супергероический поступок. То он, помните, там старушек на концерт к себе приглашал, которые мечтали. То помогал там с выпускными, то еще что-то. Ну, молодец! Чип и Дейл в одном флаконе, спешит на помощь. Так и должно быть. Это принято только, да, так думать, что у артиста какие-то пафосные, еще. Нет, если попросить, и человек при этом хороший, все получится, поверьте. Значит, 7 цифр. Записывайте, пожалуйста, диктует Сергей Лазарев. Телефончик для тех, кто мечтает его узнать.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадиса 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
5: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

«Сладкая ночь». Очень красиво, но, конечно, немного грустно, потому что дальше, пусть по минутке, но лето пойдет на спад. Вроде только началось, а уже куда-то от нас засобирается. Ну, не будем его отпускать, будем отдыхать на всю катушку и по полной программе. Меня зовут Максим Привалов, это «Русское радио». С нами, как всегда, самые лучшие, любимые, желанные и популярные. Прямо сейчас распевается, разгоняется Юлиана Караулова. Какие там у нее легкие градусы, желательно охлажденные.

0: Реклама на русском. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый

0: магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Краснодарском крае из-за прорыва дамбы на реке Кубани режим ЧС введен в 4 поселениях. Вода поступает на фермерские территории и губит посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жители предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в местном доме культуры. Рыбопромышленники попросили выделить рыбу в отдельную категорию для госзакупок. Всероссийская ассоциация обратилась к Минсельхозу. Сейчас 23% ассортимента рыбы соцучреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами, пишет Коммерсант. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В Минсельхозе обращение рассмотрели совместно с антимонопольной службой и Минфином. Сейчас вопрос обсуждают с бизнес-сообществом. Власти Петербурга на случай перебоев со связью будут выдавать туристам бумажные карты и путеводители. Об этом заявил губернатор Александр Беглов. По его словам, в городе работает контакт-центр, куда туристы могут обратиться по телефону с вопросами. Также можно написать в чат-бот в мессенджере Макс. Сбои в работе мобильного интернета в Петербурге происходят на фоне атак беспилотников. Алименщиков-должников не пустят на чемпионат мира по футболу. Аргентина передала США список таких нарушителей. В него вошли 13 тысяч человек. Эта мера направлена на повышение ответственности аргентинских родителей, уклоняющихся от содержания своих детей. Чемпионат мира по футболу проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике. Мундиаль завершится 19 июля. В турнире впервые принимает участие 48 команд. Свою первую игру сборная Аргентины проведет 17 июня. Ее соперником будет команда Алжира. Сегодня вечером состоятся два матча. Германия сыграет с Кюрасао, а Нидерланды с Японией. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости на русском.

0: Хана на русском радио. В Москве целый день дожди, но, к счастью, это вчера так было. Сегодня чуть-чуть полегче и попроще. Но я, кстати, знал, что дожди будут целый день, потому что я не просто машину вымыл, я еще и химчистку салона сделал. Но это по всем приметам, значит, после этого должны быть затяжные дожди, грязище и все, как мы любим. Выходные продолжаются, у всех приподнятое настроение, даже у тех, кому в понедельник сдавать ЕГЭ. Не отчаивайтесь, не печальтесь, все будет хорошо. Шпоры рисовать или судорожно пытаться что-то запомнить, у всех своя стратегия. Ну, поймите, что пусть это будет самым страшным переживанием в вашей юной жизни. Правда, потом уже с высоты прожитых лет и преодоленных экзаменов думаешь, о, как все это было... Наивно и по-детски. В общем, будем поддерживать тех, кому нужна поддержка, радоваться за тех, у кого есть какая-то радость и повод для этой самой радости. Все это намечается в следующем часе в вечернем столе заказов. В 18.00 привет и поздравления разной нежности. Обязательно дождитесь.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Плачь, любовь.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена «Такбан» открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 20-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: В юности я боялся, что девушка мне откажет, а сейчас, что согласится.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64 92 00.

Звонки только что на русском радио. Дежавю. Но это плохо, когда один день похож на предыдущий и на другой, как прям близнецы, правда? Хочется, чтобы какое-то разнообразие, желательно приятное, было в нашей жизни, а не сплошная рутина. Но это в наших силах устроить это разнообразие себе. На это нам даны как минимум 3 выходных, ну и какой-никакой бюджет. Надеюсь, неограниченный. Ну, можно же помечтать. Хотя давно подмечено, что быстрее, чем сами эти длинные выходные, заканчиваются только деньги, которые мы планируем в эти выходные потратить. 17:17 в Москве. Просто так мы воскресенье, конечно же, не отпустим, хоть оно и стремительно завершается. Обязательно устроим, например, вечерний стол заказов. Ну и, конечно же, завалим вас самой любимой музыкой. Это русское радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. А вот у Оксаны, например, самый лучший атрибут деревни, любимый, это дикий мед, разнообразие цветов. У них обязательно с утра была вот такая вот развлекуха. Они брали тормозок и шли на гору Высокое через речку, чтобы увидеть оттуда Саур-могилу.
1: Ух ты!
3: Круто.
2: Интересно.
1: Да. Не,
3: ну, дикий мед, это, конечно, вот тоже вкусно.
2: Да.
3: Но тут проблемы могут быть с дикими пчелами.
2: Это правда. А вы знаете, что такое тормозок?
1: Ну, это как термос.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калина.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.

0: могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Было бы только желание ничего не делать, а уж возможности всегда найдутся. Рекламная служба Русского радио 5-7-9-7-7-9-9, код 499.
2: Если хочешь танцевать.

0: новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мой

Сила женщины не в том, что она говорит, а в том, сколько раз она это повторяет. Вот я сбился уже со счета, сколько раз там в припеве, какое счастье. Новинка от Жасмин, только что на русском. Если понравилась песня, если чем-то она вас привлекла, вы всегда знаете, что надо делать. Надо голосовать за любимую композицию. Заходите на сайт rusradio.ru, ищите раздел «Золотой граммофон» и поддерживайте вашу любимую новинку или старинку, в общем, неважно, какая нравится песня, зато и голосуйте. 14 июня у нас, между прочим, сегодня оказывается день блогеров. Ну, надо как-то отметить. Я вот сторис из студии уже запостил у себя в соцсетях. Так что будете проходить мимо, не проходите, нажмите на огонек какой-нибудь. Вам ничего, мне приятно. Дальше у нас музыка. Еще полчаса как минимум, а после этого перейдем к приветам, поздравлениям и разным нежностям в рамках стола заказов. Пока же у нас Филипп Киркоров, «Руки вверх», Нюша, но все они после Джонни. «Реки Вилли» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Посоветуйте топ-3 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением, а? Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

«Руки вверх» на русском радио. Прости, коллектив колесит по стране. Дело в том, что группе 30 лет, у них большой тур юбилейный. Вчера, например, были в Нижнем Новгороде. Вижу, уже есть первые данные. 37 тысяч человек пришли на стадион, чтобы послушать «Руки вверх». Ну, то ли еще будет, конечно, потому что самый большой концерт по традиции случится в Москве 25 июля. 30 нам уже, так называется юбилейное шоу, обещает, что это не обычный какой-то концерт, а шоу 360 градусов, то есть сцена будет в центре, а вокруг зрители, толпа, публика. В общем, 30 лет вместе, 360 градусов любви. Вот что обещает всем пришедшим Сергей Жуков. Ну, любопытно, 26 июля уже близко. Шоу, кстати, при поддержке русского радио. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Всем огромный привет, всем, кто нас только поймал. В следующем часе стол заказов, напоминаю.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кому-то везет, а кому-то...
3: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Чибан дефис.
5: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30 литров.

0: «Селение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на АЗС «Сармат».
1: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
5: Если в руках женщины сковородка, еще не факт, что сегодня будут котлеты.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Татнефть ввела на некоторых АЗС в разных регионах ограничения на продажу топлива. Не более 20 литров 92-го и 95-го в руки. Дизеля не более 40 литров на машину. Такие объявления появились на отдельных заправках сети. Клиенты сообщают о лимитах в Москве, Смоленске, Казани и Чебоксарах. Минпромторги Удмуртии эту информацию подтвердили. Сроки и причины ограничений в компании не называют. Лимиты на АЗС ввели после массированной атаки беспилотников по Татарстану. Центральная избирательная комиссия Армении подвела окончательные итоги прошедших в стране парламентских выборов. По их итогам правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна гражданский договор получила 49,7%. Сильная Армения получила 23,2%, Альянс Армении чуть менее 10%. Оппозиционные политики пытались оспаривать результаты голосования, объявленные в начале недели. Избирком в итоге пересчитал голоса на 637 избирательных участках. Российский ЦИК критиковал организацию избирательного процесса в Армении. В Госдуме предложили упростить подачу жалобы на испорченный багаж и перевести процедуру в онлайн-режим, чтобы авиакомпании принимали претензии в электронном виде через сайт, мобильное приложение или госуслуги. Такое обращение депутаты направили министру транспорта Андрею Никитину. Сейчас пассажир имеет право предъявить претензию перевозчику в случае порчи или повреждения багажа. Однако на практике процедура затрудняется внутренними регламентами авиакомпаний. Турист из Уфы нашел на Урале зуб мамонта. Сначала Петр Григорьев принял артефакт за камень. В итоге путешественник нес его через всю пещеру, причем несколько участков пути приходилось преодолевать под водой. Позже подлинность зуба подтвердили геологи. Теперь экспонат займет место в собрании посольства Уральских гор в Уфе. Вернусь буквально через час, а далее в эфире ваши приветы и поздравления. 100 заказов с Максимом Приваловым.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вы слушаете русское радио. Перед микрофоном по традиции Максим Привалов. Приветов много, времени мало, поэтому сразу же проинструктирую всех желающих, что надо делать. Надо писать. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджер. Отправляя, не забудьте о подписи. Есть официальная группа русского радио ВКонтакте. Есть точно такая же официальная, красивенькая, подтвержденная с галочкой группа в Одноклассниках. Либо там тоже можно оставить свой привет. Я, кстати, воспользуюсь служебным положением и оставлю тоже свой привет в нашем эфире. Хочу передать его прямо в такси, потому что в такси сейчас едет мой хороший знакомый, который очень хочет получить привет. Но нет ничего проще. Значит, замечательный доктор, истинный профессионал своего дела, модник и эстет, пластический хирург, доктор Илья Шаров. Привет тебе, Илья Андреевич. Только что прилетел с очередного конгресса. Теперь он знает не 100, а 101 способ, как сделать вас красивыми. Поэтому, да, большой привет. И, конечно, надо чаще встречаться. У вас тоже есть возможность оприветить своих знакомых, которых вы давно не видели. Кому-нибудь в любви признаться, прощения попросить, пожаловаться, что длинные праздники оказались не такими уж и длинными, посетовать на наступающий понедельник. В общем, миллион и один способ. Давайте, отправляйте, ждем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Город Оренбург. Туда отправляем сообщение и наши приветы любимым родителям, папе Станиславу Акисову и маме Ларисе Очеретной. Хочется поздравить их с прошедшим днем России. Я вас очень люблю, просто обожаю. Дочь Ангелина Акисова. Хорошо, от Оренбурга давайте куда-нибудь еще. А непонятно куда, не ясно откуда сообщение, но все остальные подробности присутствуют. Добрый вечер мужу любимому Андрею Лялину. Хочу сказать, что он самый лучший муж. Люблю сильно-сильно. Жена Наталья Лялина. Еще привет Кириллу Митрофанову. Хорошего настроения и прекрасного вечера от Димы. Открываем следующее. Судя по всему, от Виктории. Подписи не вижу, но с аккаунта Виктория отправлена. Мужу привет Дмитрию. Мы едем из Костромы в Москву по невероятно красивой трассе. Люблю его очень-очень. Мы хорошо провели выходные и длинные праздники. Добрый вечер, Русское радио. Здравствуйте. Поздравляю Светлану Государеву из города Кимры. С днем рождения. Огромного счастья, сибирского здоровья, радости, благополучия, мира. Всего-всего самого наидоброго. Также... Привет, племянь. А, надо еще добавить, что именинница зачем-то приболела, поэтому скорейшего ей выздоровления. Племянница Ксюша из Москвы. Удачно сдать завтра ЕГЭ по английскому устно. Ксюшенька, ты большая умница, все у тебя получится. Сдала ЕГЭ по литературе, между прочим, на 94 балла. Всем родным, близким добра, счастья, здоровья, с любовью от Татьяны. Легкого окончания эфира, хорошего вечера. Спасибо, Тань, большое, что нас не забываете. Еще коротенькое. Большой привет в Балаково, мужу Николаю. А, не Николай, он Никола. Николе Зайцеву. Он сегодня вывез нас на природу. Николя, спасибо. А, нет, он не Николе. Короче, Николе Зайцеву. Вот. Ну, я, видимо, на французский манер принято называть Николая в их семье. А может, он правда Николе, я не знаю. Может, люди, родители были поклонники французской словесности. Чего только не придумают. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Пользуйтесь.
0: Реклама на русском.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
4: Кто это везет миллион на новенькой машине?
5: А, это вы!
4: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
6: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
9: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест Угроватил 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
11: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
12: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
13: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском. Нас приветствует. Сейчас скажу, кто. Так, судя по всему, это Анна нам пишет. Значит, здрасте-здрасте, любимые ведущие, стали вы уже нам как родные. Привет мужу, Ленчику Роеву, родителям, Елене и Игорю Лебедевым из Перевальска, это Луганская область, Мари Краймбри, если можно. Сейчас посмотрим, была или будет. Так, была уже, ну ладно. Если была, значит, еще будет, не переживайте, она очень часто звучит. Привет из деревни Приветино. Талдомский район. Привет Ирине Михеевой, это Андрейке. Ну, в деревне Приветино, как без привета? Все понимаю. Любимому мужу Илье, едем в Москву, стоим в пробках. Пожелайте нам легкой дороги, а вам отличного эфира. Настя. Настя, да. Ну, вы знаете, все в жизни должно быть как бы уравновешено, поэтому те, кто провел классные выходные на природе, увы, расплачиваются простоем в пробке. А те, кто сидел в городе, ну, им и так меньше повезло. Так что не переживайте, доедете. Привет мужу Андрею Першину. Спасибо за путешествие. Жена Танюша оставила сообщение. Привет саду Рассвет. Слушают нас сейчас там. Любимому мужчине Санечке. С прошедшим, тебя очень люблю. Твоя Леночка. Еще от кого? Лиза, вижу. Добрый вечер. Привет мужу Рафаилу. Не грусти. Будь самым счастливым. Твоя Лиза. Сердечко прилагается. Доченькам привет. Кстати, из Татарстана сообщение. Зовут ее, вернее, их Александра и Иванна. Ты, Александре и Иванне, да. Вы у меня самые лучшие, я вас люблю. Это ваша мама Яна написала. Добрый вечер мужу, привет любимому Николаю в Орловской области. Он сейчас трудится на даче, слушает русское радио. Супруга Людмила его всячески поддерживает, особенно добрым словом. Стол заказов на русском радио 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Не забудьте поставить подпись, это важно.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
8: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Не откладывайте на завтра. Кладите на все уже сегодня. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Возвращаемся к нашим приятным обязанностям. Стол заказов на русском, приветы, поздравления, приятные слова. Много тут чего интересного бывает. И извиняются люди там за какие-то проступки свои. Или наоборот, предложения делают. И такое встречалось. Керчь на связи. Завтра у мужа. Зовут его Олег. День рождения. Не поздравляю. Просто хочу сказать, что люблю его. И что все будет хорошо. Также привет нашим деткам. Любаше и Богдану. Гоняет на велосипеде и слушает русское радио. Как здорово, Оля. Да, есть такая как бы традиция или верование, что нельзя заранее поздравлять. Но, а мы не поздравляем. Мы просто говорим, что вам повезло встретить такого замечательного человека. Пусть будет здоров, счастлив. И каждый день можно друг другу это желать, и не обязательно дожидаться дня рождения. Доброго вечера моему сыну Алексею. Сегодня исполнилось 30 лет. Ура! Поздравляю тебя, дорогой сынок. Твоя любимая мамочка Вера. Привет мужу, который очень устал, работает без выходных и на работе работает, и дома работает. Хочу ему сказать спасибо за то, что он у нас есть. Мы с детьми очень любим, ценим и гордимся тобой. Ты самый-самый лучший. Процветание и благополучие вам. Это Екатерина уже такую личную приписку сделала. Спасибо большое, Кать, нам приятно. Из Астрахани в Москву и в Питер всей команде доктора Алексея Олейника большой привет летит. Ребята, отпуск уже скоро. Держитесь. Люблю вас всех. Русское радио, спасибо, что вещаете. Вещаем, вещали и будем вещать. Ну и обещать, что все будет хорошо. Так, от Тимура вижу послание в село Аргаяш. Вот с этого сообщения начнем через пару-тройку мгновений. Покажи серебро на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, Русское радио. Привет, село Аргаяш. Дедушки и бабушки, будьте здоровы и счастливы от любимого внука Тимура. Прекрасно, от этого сообщения пойдем дальше. Привет мужу Пашечке. Он везет меня на концерт Басты в Минводы. Едем под ваши классные песни. Сообщение от Марии. Ой, Марина, у вас все совпало. И концерты, и Минводы. И поездка такая, ну супер. Здрасте, хочется поздравить с днем рождения Зарему Люманову. Бесконечного счастья, крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый день будет наполнен улыбками, любовью и яркими моментами. Оставайся такой же прекрасной, целеустремленной и вдохновляющей. Это из города Ташкента от Амета. Привет, хочу поздравить с днем рождения Валентину Ляпину, Регину Тодоренко, Александру Курагину. Это личные какие-то ваши или просто вы список, кто родился сегодня в этот день? Ладно, Юля из Липецка поздравляла, кстати. Также подруги Ники. Все у тебя будет хорошо. И не может иначе. Привет, значит, хочется друзьям и одноклассникам в Ташкент передать школу номер 94, особенно подруге Надежде Сидоренко, Димке Сарвирову, Владимиру Плаксину, Олегу Коготу, Владимиру... Ой, фамилия все сложнее и сложнее. В общем, Владимиру и Андрюш. А вот Андрюш Петров. Вот с Андрюш легко. Люблю и помню всех. Подписи не вижу, но подозреваю, что это Ольга Н. Так подписано в ее профиле. Ольга, какая же вы загадочная,
0: Стол заказов русского радио.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
0: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
0: Реклама на русском.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124 77 00 47 19 19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.

0: есть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+.
4: У всех же есть дома чашка, которая определенно чем-то лучше, чем остальные 20, а? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Практикуем скорочтение. Финальная минута. Поздравьте подругу Киру с днем рождения из деревни Карак-Чурачики. Это в Чувашии. Какая прикольная деревня. А? Добрый вечер. Хочется поздравить любимую жену с днем рождения. Люблю тебя очень. Марина, ты самая лучшая. Это от Андрея. Привет, Казахстан. В Караганду любимым детям, внучке Миюше, внуку Марселю, дорогим сватам Датковым. Пусть у всех все будет хорошо. Мы Моисеева из Германии пожелали. И коротенькое мужу Александру Кропову из Алтайского края. Скажите ему, что я его очень люблю и всегда буду рядом. Жена Наталья. Вот мне кажется, что это самое ценное в мире, где все меняется, знать, что что-то или кто-то есть стабильный, на кого можно положиться. Вот я в Артеме уверен. Артем Саркин пришел меня менять. Привет. Что он всегда придет меня менять. Привет.
2: Есть ощущение безысходности в сообщениях, но ничего. Наша карета еще пока в тыкву не превратилась. Титаник еще с айсбергом не столкнулся. До полуночи есть время отдыхать, будем точно.
1: Ну, моя карета подана. Все.
2: Прошу вас.
1: Пойду отдыхать. Счастливенько. Оставайтесь на русском. Пока. Хорошего вечера.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
3: Сантехника Ёж.
5: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Ярославской области прошел нефтяной дождь. Как сообщила глава Рыбинского округа Татьяна Смирнова, для оценки обстановки выехали представители администрации, областного министерства природных ресурсов и МЧС. Также Росприроднадзор провел замеры состояния воздуха, отклонений не нашли. Причины явления чиновница не уточнила. Минувшей ночью Ярославская область подверглась атакам беспилотников. В результате одной из них произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Места атак не назывались. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Беседа носила дружеский и откровенный характер. Она продолжалась 55 минут, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Путин поздравил Трампа с 80-летием. Они обсудили возможные контакты представителей двух стран. Помощник президента добавил, что спецпосланники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Россияне стали более спонтанно планировать поездки в отпуск. В ассоциации туроператоров рассказали, что глубина бронирования на зарубежных направлениях значительно сократилась. Теперь это максимум 3 недели, пишет издание «Подъем». Главными причинами стали сложности с логистикой, подорожавшее авиатопливо и, как следствие, сами перелеты, а также нестабильная геополитическая обстановка. Участники рынка отметили, что доля тех, кто этим летом останется на даче, выросла. В Астрахани началось аномальное нашествие кузнечиков. Насекомые облепляют стены зданий, забираются на лежаки на базах отдыха и запрыгивают в квартиры, пишут СМИ со ссылкой на местных жителей. По словам специалистов, сейчас у кузнечиков сезон размножения, через 2 недели их станет меньше. До этого Астрахань пережила настоящее нашествие комаров и мошек. Ученые объяснили это аномальной майской жарой и большим количеством дождей. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире только любимые песни и Артем Сорокин. Встречайте.
0: Новости. Новости на русском. Артем Сорокин. Артем Сорокин. Артем Сорокин на русском радио.
2: Да, все-таки даже самые длинные выходные всегда самые короткие. Обычно приходишь к такому выводу после длинных выходных, думаешь, все успею, а по факту есть даже легенда на эту тему. Однажды мальчик спросил у горной реки, а можно ли успеть все за выходные и выспаться, и закончить домашние дела, и встретиться с друзьями? Да, ответила речка. Это была ложь чистой воды. Но, как обычно, ищем плюсы, друзья. Воскресный вечер продолжается. Лето. Любимые песни на русском радио, как правильно сказал Антон Кравченко. Их далее ставлю я, Сорокин.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Чибан дефис.
4: Каждый день новые маршруты. Белджи X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 миллионов 219 тысяч 990 рублей. Пройдите тест-драйв в Белджи Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер Белджи Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО Гермес. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Белджи. Надежность в движении.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: CyberX на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
9: Чудо-диета. Ешь все подряд и надейся на чудо.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Бывает, иногда даже любовь связана с лягушками. Нет, друзья, я не намекаю на царевну лягушку, я намекаю на фразу Димы Билана, которую он недавно произнес. Но давайте поподробнее. Еще в мае Дима признался, что состоит в отношениях и думает о браке. Он сказал: «Мое сердце не свободно. Я в отношениях, люблю и любим. Все в порядке». Дима отметил, что после 30 лет подход к отношениям стал более осознанным, и ему важно, чтобы партнерша понимала его насыщенную жизнь и публичность. Однако история на этом не закончилось. На недавней премии Дима Билан резко отреагировал на вопрос о том, когда представит публике свою девушку. Внимание, он ответил: «Когда лягушки будут, господа?» На уточняющий вопрос, была ли его возлюбленная в зале во время премии, Дима раздраженно заметил, что уже дал исчерпывающий ответ на этот вопрос. Ну, по-моему, гениальный ответ в стиле Остапа Бендера. Только Остап, помните, как сказал: «Скоро только кошки родятся», а Дима: «Когда лягушки будут, господа?» Ну и правильно сделал, что не сообщил. Пусть все будет в тайне.

0: просторах, на интернет-просторах. Радио. Всегда с тобой. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
3: Уатсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Самое трудное упражнение в спортзале – это одеться обратно. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

хочется воскресным вечером замедлить время, чтобы оно медленнее тянулось. Но, кстати, есть такая возможность. Вот несколько кратких советов практических, друзья. Как замедлить воскресный вечер? Меняйте локацию каждые полчаса. Мозг считывает новые детали, которые вокруг вас появляются, как будто бы время растягивается. Делайте то, что не любите делать. Ну, например, разбирайте шкаф. Скука растягивает хронометраж обычно раза в три. Смотрите в окно без телефона. 10 минут созерцания ощущается как целый час. Дышите медленно и по квадрату. Осознанность убивает пролетание времени. Ну и планируйте понедельник письменно. Обычно тревога заставляет мозг тормозить внутренние часы. Ну, самое смешное, что работает вот это вот растягивание времени только когда ты не получаешь удовольствие, а радость, наоборот, время как-то ускоряет. Ну, вот такая особенность. Что с этим поделаешь? Главное, что мы вместе, что мы с вами проводим прекрасно этот воскресный вечер на Русском радио.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Это Алла Довлатова. Сегодня хочу вам рассказать интересную историю о происхождении крылатого выражения «заруби себе это на носу». Все знают, что оно означает, что нужно что-то хорошенько запомнить. И звучит оно не как рекомендация, а прям-таки как приказ, жестко и требовательно. Так откуда же ноги у него растут? На Руси носом называли деревянную дощечку для памятных отметок. Ее все время носили при себе, либо за пазухой, либо в голенище сапога, либо просто в руке. Такой, знаете, древний аналог ежедневника или смартфона. Люди тогда были неграмотны, и писать они не умели, и на этих дощечках они делали зарубки или иные метки ножом, обозначая, например, количество проданных товаров, или суммы долгов, или важные события, какие-то даты и обязательные встречи. Со временем, когда деревянные носы вышли из употребления, выражение сохранило переносное значение, то есть твердо запомнить, взять на заметку, усвоить раз и навсегда. Или, как говорится, с молоком матери. О, кстати, еще одно крылатое выражение, о котором обязательно как-нибудь поговорим. Я же, Алла Довлатова, прощаюсь с вами. До скорого свидания. Хорошего вам настроения, удачи и любви.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
7: В очереди к Ясеню всем только спросить. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не перестал.

0: сейчас на эту песню сверху смонтировал фразу Ипполита из «Иронии судьбы» или «С легким паром». Какая гадость это ваша заливная рыба. Какая гадость этот ваш понедельник. Ну, а с другой стороны, друзья, хватит, наверное, воскресным вечером все-таки демонизировать завтрашний первый рабочий день. Да, он уже скоро наступит, где-то наступил. Да, он похож на тыкву, а не на карету из фильма «Золушка». Но это еще и новая неделя. Это шанс что-то изменить в жизни, улучшить, доделать, переделать. Ну, а мы тут на русском радио все сделаем для первоклассного музыкального сопровождения и сегодня, и завтра. Ну и вообще. Так, сопроводит далее Юлия Михальчик. 19:48 в столице Русское радио.
1: Артем Сорокин.

0: Реклама на русском.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом «Восконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
3: Спасибо, любимый.
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Аэрофлот изменил расписание из-за ограничений в небе Москвы. Некоторые рейсы были отменены, а у некоторых перенесли время вылета, сообщила пресс-служба авиакомпании. Перед выездом в аэропорт пассажиров попросили проверять статус на онлайн-табло. Производственные и клиентские службы переведены на усиленный режим работы. С начала дня на подлете к Москве сбили 5 беспилотников, сообщал мэр Сергей Собянин. С утра временно не работает аэропорт Жуковский. Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. На границе России и Казахстана образовалась очередь из фур. Грузовики скопились на пункте пропуска в Павлодарской области. Причина – сезон увеличения перевозок овощей и фруктов, сообщает Пограничный комитет национальной безопасности Казахстана. А в погранслужбе посоветовали водителям и перевозчикам принимать во внимание сложившуюся обстановку и выбирать альтернативные маршруты. Очереди из грузовиков на пограничных переходах между Казахстаном и Россией возникают регулярно. Участники ЕГЭ начали получать первые результаты экзаменов. На этом фоне активизировались мошенники. Так они создают поддельные сайты для проверки результатов сданных экзаменов, предлагают поднять баллы или оформить пересдачу, минуя официальные каналы. Кроме этого, злоумышленники отправляют будущим абитуриентам письма от лица приемной кампании вуза и просят подтвердить место по опасным ссылкам. Могут представляться сотрудниками университета и попросить предоплату для бронирования места на платном отделении. Россияне в ходе опроса рассказали, сколько банковских карт они носят в кошельке. Чаще всего от 1 до 3. Треть респондентов пользуется только одной картой. Каждый пятый имеет до 5 карт, а каждый десятый владеет 10. При этом выяснилось, что количество оформленных карт заметно превышает число реально используемых. Главной причиной оформления нескольких карт россияне называют желание получать максимальные бонусы и кэшбэк. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Привет, доброго вечера. Ну что, как там с красивой жизнью? У меня вот завтра, 15 июня, начнется красивая жизнь. Отключают горячую воду. А бойлера пока, честно говоря, нету. Никогда такого не было. И вот опять, прям вот, ну, раздражающая тема. Я не понимаю, почему нужно отключать горячую воду именно в самые жаркие дни и месяцы, вот когда необходимо просто помыться после жары, прийти в нормальное состояние. Почему, например, не отключать в начале сентября? Вроде уже не так жарко, пока еще не холодно, отопление пока не включают. Ну вот, мне кажется, это было прям актуально. Начало сентября. 1 сентября и норм. И как бы уже технологии дошли до космоса, а мы все бегаем с тазиками. Правда, друзья? Некоторые вещи действительно начинаешь ценить только тогда, когда их теряешь. Например, горячую воду. Так что держимся. У кого нет бойлера, ставим бойлер или проточный водонагреватель. Вот как Антон Кравченко поделился недавно. И, конечно же, надеемся только на лучшее, под лучшие песни на русском. Дмитрий Колдун. We'll be right back.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30.

0: Линия Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на АЗС Сармат. От первых шагов до спортивных побед. Ледовая арена Такбан открывает набор в группу по хоккею детей 2018-19 и 2020-21 года рождения. Экипировка бесплатна. Телефон во Владикавказе 622-622.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
0: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
0: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
0: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
0: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова 26.
0: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу пожирела об этом.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Ну, если нет любви, пока в жизни не страшно, друзья. Не паримся, не грустим, просто экономим сердечный ресурс, как батарейку на пульте. А когда любовь придет, тогда уже и будем включать турборежим. Пока же пусть сердце отдыхает. Ну, в конце концов, когда ты один, есть возможность заниматься своими делами. Чего хочу, то и делаю. Саморазвитие, зарабатывание денег, образование. Да хоть голый по квартире ходи, никто тебе вообще ничего не скажет. Филипп Киркоров, продолжение вечера на Русском радио. Просто подари 2018 в столице.

Давайте расскажу вам несколько интересных фактов, друзья, о воскресном вечере. Ну, например, такие факты. По статистике, самое тоскливое время воскресенья с 17 до 18. Когда понимаешь, что день упущен. Ну, мы уже прошли это время. А в средневековой Европе, оказывается, в воскресный вечер запрещали шуметь и работать. Несмотря на тревогу, вечер воскресенья продуктивен для творчества. Творческие люди, обратите на это внимание. Вечером воскресенья чаще всего пересматривают знакомое кино ради чувства предсказуемости. Ну, какой-нибудь там «Бриллиантовая рука», а почему бы и нет, «3+2», «Ирония судьбы» или «С легким паром». Включите какой-нибудь фильм, друзья, порадуйте себя, порадуйте семью. В Испании, оказывается, воскресный вечер – это шумный семейный ужин, как правило, а в Скандинавии – тишина и подготовка к неделе. Что вам ближе? Что вам ближе?

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Мы уже давно не вместе. Мы общаемся, конечно, но очень редко. У нас разошлись пути в жизни, поэтому я просто со стороны радуюсь их счастью и жду уже новую историю своей любви, уже с другой. Поэтому мое сердце открыто.
1: Вау, это заявление на всю страну.
2: Боже ж ты мой, ничего себе.
0: Подождите, звонит Лариса Гузеева.
2: Да ты что?
1: А мне Розочка. Вот, все, тебя приглашаю.
0: Так, подожди, тут
2: мне
0: еще...
2: Мне никто не звонит.
0: А почему? Подождите, ребята, почему мне звонит Эвелина Хромченко еще?
2: Ну, потому что нормально, одевайся.
0: Что за намеки?
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калина.
6: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания. Без жирного блеска на лице.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.
3: Русское радио. Золотая история. Руки вверх. Алешка.

0: Ну, мы про Алешку не забыли. Правда, сегодня, 14 июня, именины у Веры, Василия, Ивана и Дениса. Всех поздравляем. А еще сегодня, друзья, 165-й день года. Ровно 200 дней до конца года. Кто любит ровные цифры? Русское радио вместе с вами. 20:44. Время московское. 14 июня, воскресенье. Ну что, настраиваемся на хороший воскресный вечер. У нас еще очень много лучших непрочитанных песен и непрослушанных.
1: Артем Сорокин.

0: Реклама на русском.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
5: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
6: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
7: Подробности по телефону «Звездочка-1800».
8: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщика ООС из 21 Юкстрим Весту, Гроатов 12-651-78-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. На несколько российских регионов обрушились сильные ливни. Так, желтый уровень погодной опасности действует в Москве. Непогода разгулялась в столичном регионе накануне. Всего за несколько часов выпало в полтора раза больше месячной нормы осадков. На Кубани откачивают воду с потопленных территорий в трех муниципалитетах. Из-за резкого подъема воды прорвало дамбу. В четырех сельских поселениях объявлен режим ЧС. Почти 100 придомовых территорий подтопило и в самом Краснодаре. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Дагестане. Там дороги расчищают после селей. Они сошли из-за дождей, обрушив на республику накануне. Владимир Путин позвонил Дональду Трампу. Подробности 55-минутного разговора рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Лидеры согласовали, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию. Путин подтвердил Трампу, что если Владимир Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву. Трамп в беседе с Путиным заявил, что готов воздействовать на Украину и Евросоюз, в том числе на предстоящем саммите G7. Дифференцированную семейную ипотеку могут ввести с 1 июля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Параметры программы зависят от Кабмина. Правительство должно определить ее правила, указал депутат. Ранее предлагались следующие сценарии. Ставка для семьи с одним ребенком составит 10-12% годовых, для семей с двумя детьми 6%, для многодетных 4%. В России появился винный город. Курорт открылся в Геленджике. Это масштабное пространство, где все вращается вокруг вина. На территории уже работает более 10 ресторанов и баров, огромная винотека с редкими экземплярами, дегустационные залы, музей виноделия, школа сомелье и даже кинотеатр с кроватями. Позже там появится театр воды на 400 мест, яхт-клуб и собственный круизный терминал. Вернусь буквально через час, а эфир продолжат Артем Сорокин и «Хиты на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Артём Сорокин. Артём Сорокин.
0: Артём Сорокин на русском радио.
3: 14 июня на календаре. Русское радио спешит поздравить всех причастных с Днем работников легкой промышленности. Правильно говорят, что легкая промышленность делает тяжелую жизнь чуть-чуть уютнее. И портного, и швею, и закройщика спешу я поздравить с этим днем. Мы вас лучшими зовем, чтобы иголка не ломалась, выкройка, чтобы не терялась, муза, чтобы посещала и усталости не знала. Так что, дорогие труженики легкой промышленности, примите самые искренние слова благодарности за ваш добросовестный труд и пожелание крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов вам и процветания. Ну, а через час мы с вами, конечно, будем поздравлять с этим праздником и с другими праздниками в столе заказов. Пока же я, Сорокин, ставлю для вас лучшие песни.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

0: воскресным вечером здорово и замечательно посмотреть какой-нибудь хороший фильм о любви. Вот, например, я, Артем Сорокин, очень люблю старое советское кино. Мне кажется, оно поучительное, задает такие хорошие поводы поразмыслить, порассуждать. Новое кино тоже люблю, но старое особенно люблю. Давайте про какой-нибудь фильм вам интересно расскажу из тех, что посмотрел недавно. Ну, например, фильм 1978 года. Леонид Менекер, режиссер. «Молодая жена» называется это кино. В главных ролях неподражаемая, очаровательная Анна Каменкова. Советская мелодрама по мотивам рассказа Ирины Велимбовской. Значит, Маня ждала Володю из армии, но он вернулся с другой. Тогда она назло вышла замуж за вдовца Алексея, у которого есть дочь. Поначалу она не отвечает мужу на чувства, а потом между ними понемногу налаживается контакт. Но возникает новый конфликт. Маня хочет учиться в техникуме, а Алексей против. Фильм о том, смогут ли супруги научиться понимать друг друга. Очень классный советский фильм, рекомендую. «Молодая жена» 1978 года, Леонид Менекер, режиссер. «Русское радио» вместе с вами, давайте послушаем новинку.
1: Новая песня на русском.
2: Мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
1: Русское радио.

вот хороший анекдот на тему бумажного змея. Значит, встречаются два друга, один другого спрашивает: «Ты сегодня чем занимаешься?» «Иду с сыном запускать бумажного змея в небо». «А ты?» «Да тем же самым, в общем, везу тещу в аэропорт». Ну что, мы тоже скоро будем запускать стол заказов вечерний через полчаса. В планах сказать друг другу теплые, хорошие слова, передать привет и поздравления. В столице, между тем, 21:28. Это «Русское радио». Хорошего вечера.

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Мобильное приложение русского радио.
4: Русское радио.
3: В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Реклама на русском.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также Booking и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Восточные сказки от Согдианы. Идеальная музыка для воскресного вечера. Но и это еще не все. Как говорит Леонид Якубович, у нас в следующем часе всероссийская, я бы даже сказал, общемировая передача приветов. Русское радио слушает по всему миру, пишут нам со всех стран. Увы, пока не межпланетная передача приветов. Но я уверен, мы с вами этого дождемся. И сигналы русского радио полетят на Марс, на Венеру, на Юпитер, в сторону Сатурна. Остапа понесло. Друзья, пишите уже сейчас. +7 916 003 105.7. Всем хорошего вечера. Меня зовут Артем Сорокин. Вы слушаете Русское радио. Я так

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Российские сервисы после принятия нового закона начали блокировать регистрацию и вход для пользователей через иностранные аккаунты. Теперь при попытке зайти на сайт через, например, почту Gmail, появляется сообщение о том, что по закону нельзя входить и регистрироваться с помощью иностранных сервисов. Пользователям предлагают воспользоваться альтернативными способами авторизации, например, по номеру телефона. В Самарской области выявили бруцеллез у крупного рогатого скота. Как сообщили власти, животные заразились в одном из хозяйств в селе Новокуровка. В радиусе 5 километров объявлен карантин. Туда запрещено пускать посторонних, ввозить и вывозить животных. Также запрещается лечить скот. Бруцеллез – это опасная бактериальная инфекция, которая передается человеку. И новости чемпионата мира по футболу. Сборная Германии разгромила команду Кюрасао. Матч завершился со счетом 7-1. Это пока самый крупный счет на этом мундиале. Страны играли друг с другом впервые. Немецкий вратарь Мануэль Нойер стал самым возрастным футболистом команды Германии в истории на чемпионатах Европы и мира. Ему 40 лет. А еще он повторил рекорд по числу проведенных игр среди вратарей на мировых первенствах – 20. Нойер догнал по этому показателю бывшего голкипера национальной команды Франции Уго Лиори. Тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат, который раньше тренировал «Зенит» и сборную России. Он стал самым возрастным наставником чемпионатов мира, ему 78. При этом тренер команды Германии Юлиан Нагельсман стал самым молодым рулевым на этом мундиале, ему 38 лет. Ну а буквально через час начнется матч Нидерланды-Япония. О развитии событий в наших следующих выпусках, а далее в эфире «Стол заказов». Привет и поздравления присылайте Артему Сорокину.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья, мне кажется, за выходные накопилось столько всяких поводов интересных, чтобы передать привет, сказать какие-то хорошие друг другу слова, поздравить с чем-нибудь. Ну, например, сегодня день легкой промышленности, а еще сегодня, оказывается, международный банный день, международный день блогера. Ну, видите, сколько поводов хороших. Всемирный день донора крови, а почему бы нет? Ну, скажите что-нибудь по этому поводу. Вдруг вы донор. Плюс 7-916-003-105,7. Я, Артем Сорокин, начинаю принимать ваши сообщение. Это «Стол заказов» Русского радио. Первые послания такие. «Привет мужу Димуле. Нет смысла жить без тебя». Вот так серьезно мы начинаем. «Не хватает твоего тепла и заботы. Безумно скучаю, когда нет тебя рядом. Возвращайся скорее. Очень люблю. Это жена». «Добрый день. У меня вопрос». Послание от неизвестного автора. С удовольствием выслушаю его. Подпишитесь, скажите, что вы хотите сказать. Людмила из города Камышин. Привет, отличного настроения всем. И Антону Кравченко, ему от меня привет. Сегодня ходила на футбол, чемпионат Волгоградской области. Болела за камышинскую городскую команду «Текстильщик», пишет Людмила. Ребята молодцы, выложились на все 100%. Спасибо им за прекрасную игру. Успеха в остальных матчах. Артем, ты лови ночью поздравления. Знаешь сам с чем, пишет Людмила. Людмила, но не буду пока сообщать на всю страну. Также привет Илье Крылову. Обнимаю вас троих и целую в щечку каждого. Людмила, Камышин. Стол заказов. Начинаем.

0: Стол заказов Русского радио.
1: Всем еще раз большой привет. Алина пишет в стол заказов. Привет нашим деткам, Даришке и Мирошке. Они сейчас у бабушек в Нижнем Ломове на каникулах. Ваши мама и папа, любим вас и скучаем. Александр пишет: наидобрейший вечер, Русское радио. Я провожу с семьей первый выходной за полтора месяца. Хочу сказать большое спасибо любимой жене Анечке за то, что она терпит меня уже почти 16 лет. Спасибо за тепло, уют и любовь и за наших троих замечательных детей, Полиночку, Павлуху и Дарюшу. Передаю им пламенный московский, уральский, краснодарский привет. Это Александр из Москвы. Замечательное сообщение. Галина Никонова оставила голосовое. Галину, ну, поверьте, ну нет времени слушать, пишите текстом.

Стол заказов на русском радио продолжается. Я Артем Сорокин, читаю ваши сообщения. Привет передаю моему будущему мужу Никитке, пишет Дарья. Очень сильно его люблю. Хорошего рабочего завтрашнего дня. Дарья, я предлагаю на всех это распространить, не только на Никитку, вообще на всю страну. Олег пишет: здравствуйте, передайте привет моим любимым, жене Юлии и сынишке Артему. Очень их люблю. Привет, русское радио. Передаем большой привет вам из Калининграда. Едем всей семьей домой. Ой, погода, дождь! Хорошего нам настроения и успехов нам с Марусей на службе и работе. Мама, папа, скорее домой, там вас ждут Кузя, Рита, Вася и крошка-кошка. Здравствуйте, Русское радио, хочу поздравить с днем рождения Зарему Люманову. Желаю тебе бесконечного счастья, крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый твой день будет наполнен улыбками, любовью и яркими моментами. Оставайся такой же прекрасной, целеустремленной и вдохновляющий. Амет из Ташкента.

Не забывайте, друзья, +7 916 003 105.7 это наш мессенджер, пишите в него. Оливия пишет: хочу передать привет своей маме Ане. Наталья: дорогой Русское радио, добрый вечер, прошу передать привет всем коллегам из компании «Офис Премьер», завтра увидимся с московским офисом. Привет от коллеги из Междепа, прошу поставить песню про Санкт-Петербург. Александр на связи, большое спасибо, мы в восторге, Русское радио супер. Александр из Москвы: всем отличного настроения, любви, добра и мирного неба над головой. Александр, прошу передать привет Воробьевой Юлии из города Шахты и скажите ей, что я ее очень люблю. Екатерина: передаю привет моему самому любимому мужу Кириллу Зазули. Спасибо, что ты появился в моей жизни. Ты стал самым родным и близким человеком. Никогда не думала, что можно так сильно любить. Спасибо за твою заботу, ласку и любовь. Я тебя очень сильно люблю. Твоя жена Катя Зазуля. Так, привет, Артем. Здравствуйте, планета Русского радио. Давайте еще раз. С Днем России. Пусть все будет хорошо. Привет из Оренбурга от Алешеньки. Алешенька Власов. Спасибо вам за сообщение. Люба Толкачева: передаю самый большой привет своему парню Али. Говорю, что ты самый лучший и заботливый парень на свете. Я тебя люблю сильно, мой принц Али. Твоя зайка Люба. Люба Толкачева из Подольска.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Город Петрозаводск, на связи Даниил Жомов, 24 года. Добрый вечер, дорогое русское радио. От всей души я бы хотел поздравить с прошедшим днем рождения бывшую воспитательницу Ольгу Станиславовну Баранову из школы-интерната номер 23. Я желаю, чтобы у нее на телефоне продолжала очень хорошо играть музыка, хорошего настроения, романтики и мирного неба над головой. Ценю, люблю, уважаю. Даниил, город Петрозаводск. Передаю привет моему самому любимому мужу Кириллу. Это Катя пишет. Валентина, привет, Русское радио. Передайте привет моему любимому мужу Горбузняк Александру. Скажите, что я его люблю очень сильно, и все у нас будет хорошо. На связи Анна из Москвы. Привет, любимое Русское радио. Передайте привет моей любимой семье, мужу Александру, нашим деткам, конфеткам, дочкам Полиночке и Дариночке, и сыну Павлу. Совсем скоро у него день рождения. Мы уже готовим подарки. Я вас очень сильно люблю. Всем радиослушателям и команде Русского радио отличного настроения и легкой рабочей недели. Так, на связи Алекс. Привет, Артем. Пожалуйста, передай привет сладенькой женушке и доченьке Алисе прекрасной от Алекса с ночной смены. Желаю им красивых снов, мурлыканье любимых котиков рядом. Как романтично, Алекс. Целую вас, мои звездочки. Вот бы всем, кто уходил на ночные смены, были такие пожелания. Говорю, как человек, который иногда работает в ночные смены.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Посмотрел песни на следующий час, друзья. У нас в следующем часе премьера песни, новой песни от группы Бис. Поэтому оставайтесь, будем наслаждаться. Пока же финальное сообщение в столе заказов. Алла Машталенко. Передаю привет сестренке Оля. Скорее бы встретиться с тобой. Жду нашей совместной поездки в Турцию. Обожаю тебя и всю твою семью. Племяшке подарок купила. И второй тоже. Жду встречи с вами, родные мои любимые люди. Пусть счастье и солнце всегда в вашей классной теплой семье будет. Обожаю вас, мои роднульки. Анастасия Спиридонова пишет: передаю привет моему любимому Юрочке Чернохаеву и доченьке Лерочке из Воронежа. С Днем России всех! Ольга, привет, Артем, привет. Передаю привет вам, желаю отличного вечера. И привет моей сестре Татьяне. Желаю отличного настроения и отличных выходных. Ольга из города Кумертау. Передаю привет нашему Владику, пишет Мария. Мария, Мари, не болей. Пусть рука проходит и будет хорошее настроение. Я тебя люблю, твой псих. Мария, ну все мы немножко психи перед понедельником. Что уж поделаешь, музыка спасет. Оставайтесь.
0: Артем Сорокин.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начну с ЧП. В Самаре произошел взрыв и мощный пожар в многоэтажке. По словам местных жителей, сначала они услышали сильный хлопок, а затем увидели огонь. Предварительно причиной взрыва мог стать газ. Пострадали трое взрослых и двое детей. По данным издания «База», возгорание началось в супермаркете на первом этаже, после чего огонь быстро распространился на верхние этажи. Площадь пожара составляет более 300 квадратных метров. Горят квартиры со второго по четвертый этаж. Для жителей дома, где произошел взрыв газа и начался пожар, организовали временный пункт размещения в соседней школе. Рыбопромышленники попросили выделить рыбу в отдельную категорию для госзакупок. Всероссийская ассоциация обратилась к Минсельхозу. Сейчас 23% ассортимента рыбы соцучреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В Минсельхозе обращение рассмотрели совместно с антимонопольной службой и Минфином. Сейчас вопрос обсуждают с бизнес-сообществом. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном будет подписано в ближайшие 2-3 часа. Об этом сообщил журналист Fox News после разговора с американским президентом. Сегодня армия обороны Израиля отчиталась об ударе по командному центру ливанской группировки «Хизбалла» в Бейруте. Дональд Трамп призвал Израиль не атаковать цели «Хизбаллы», чтобы не сорвать сделку США и Ирана. В иранском МИДе исключали, что соглашение подпишут 14 июня, однако допускали, что стороны могут сделать это в ближайшие дни. Четверть россиян проведут летний отпуск дома, это показал опрос агрегатора путешествий. Еще 23% отправятся в поездку по стране, каждый пятый собирается отдыхать на даче или за городом. Зарубежные направления рассматривают лишь 15% респондентов. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Ну, в понедельник плакать будут не только девочки, но и мальчики. Шучу. Никто плакать не будет, все удачно сдадут ЕГЭ. Да, в понедельник, 15 июня, ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, письменная часть. Хотя я уверен, что многие хотели бы сценария, как в том анекдоте. А ты как ЕГЭ сдавать-то будешь? Я все еще надеюсь на конец света. Ну, кстати, в понедельник Всемирный день ветра. Если серьезно, друзья, всем сдать ЕГЭ, искренне пожелание не волноваться, все обязательно получится, думать только о хорошем, не торопиться, подумать. Я даю вам установку: вы сдадите ЕГЭ, все будет хорошо.

Мне вот кажется, женщинам и в понедельник сложнее, и вообще по утрам сложнее, чем нам, мужчинам. Ну мы чего, рубашку, джинсы натянул на себя и вперед. А женщины от них ждут ухоженного вида, макияж, прическа, одежда, что требует времени и сил. Ну, минут 20 только, наверное, на прическу. Пол флакона лака и 7 проклятий в адрес статического электричества. И, в общем, это, конечно, заслуживает уважения. Нам, мужчинам, достаточно быть просто опрятными. А вот женщина, да, она с утра занимается собой. И, дорогие, я желаю вам сегодня выспаться, чтобы завтра в понедельник чувствовать себя хотя бы нормально, я уж не говорю прекрасно. Русское радио вместе с вами, 23:16 в столице.

0: Новая песня на русском.
1: Когда не плачь, мир ведь не крутится.
2: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

Так, группа Abyss выпустила новую песню «Таня, не плачь». Песня была выпущена в мае. Автором музыки и слов выступил Влад Соколовский, который также продюсировал и занимался звукорежиссурой трека. В некоторых обсуждениях в соцсетях пользователи отмечали, что трек сочетает фирменную атмосферу группы Abyss с актуальным поп-продакшеном, сохраняя знакомое настроение и звучание группы. Но кто все пропустил, друзья, Abyss официально объявили о воссоединении в этом году после 17-летнего перерыва. По-моему, не зря парни объединились. Крутые у них получаются песни. Сколько времени потеряно, сколько можно было написать за эти 17 лет? Abyss, ждем от вас каждый месяц по новой песне, чтобы компенсировать вот эти все 17 лет. Русское радио с вами. Хорошего вечера.

проснулся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: точно не хочется уступать в понедельник, а во многих регионах страны он уже наступил, так это, знаете, кровать. Вылезть из нее — это уже подвиг. Уступить ее кому-то утром в понедельник, ну просто немыслимо. Место в очереди в кофейню не уступим. Как же без чашки ароматного кофе с утра в понедельник? Парковку у офиса тоже не уступим. Что еще не уступим, спрошу у Ильи Крылова. Илья, привет.
1: Привет, Артем, ты прям снял последнее с моего языка.
0: Автомобилист перед глазами.
1: Не уступим даже не то, что метра, сантиметра машина места на парковке во дворе. Автомобилей становится с каждым годом все больше и больше. Вот поздно вечером ты приехал, и негде поставиться, особенно вот после выходных. А в понедельник утром просыпаешься, выходишь во двор, думаешь, вот терять машина место, выезжать или, может быть, оставить машину, пусть стоит всю неделю.
0: Ох, проблемы ваши автомобильные. Друзья, я желаю вам с утра в понедельник все-таки при всем том, чтобы не уступать, но при этом сохранять положительный добрый настрой. Ну и, конечно, мы не уступим все вместе лучшие любимые песни на русском радио. Они далее от Ильи Крылова.
1: Включу.
0: Пока.
1: Пока.
2: Артем Сорокин на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале о погоде. Москву может снова затопить уже сегодня. По прогнозам, на столицу в понедельник обрушатся сильные ливни и гроза. Осадки будут идти всю рабочую неделю. Этой ночью температура воздуха опустится до плюс 8-10 градусов, а в области до плюс 11. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Днем будет до плюс 23. Владимир Путин позвонил Дональду Трампу. Подробности 55-минутного разговора рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Лидеры согласовали, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию. Путин подтвердил Трампу, что если Владимир Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву. Трамп в беседе с Путиным заявил, что готов воздействовать на Украину и Евросоюз, в том числе на предстоящем саммите G7. Он вновь акцентировал необходимость завершения военных действий на Украине. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайтах через иностранные почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. При этом зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно, и владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам. Московский спасатель на воде установил мировой рекорд в силовом спорте. Сергей Михайлов выступил на международных соревнованиях. Открытый Кубок Европы по силовому спорту, в которых участвовали 350 сильнейших атлетов со всего континента. Россиянин официально зафиксировал новые рекорды России, Азии, Европы и мира. Подъем спортивного снаряда весом 86 килограммов. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: будем мы с вами счастливыми, несмотря ни на что, особенно после праздничных выходных. Понятно, что очень хотелось бы нам их продлить, сдачи не возвращаться в город, но офисные дела зовут, и, как ни крути, надо начинать новую рабочую неделю. Не хочется, не может, но взяли себя в руки и потихонечку раскачиваемся. Русское радио поможет, я тоже в беде не оставлю, любимые песни приготовил и до 7 утра по Москве все это каждому и каждой из вас подарю.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гасом блестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

Давайте все-таки жить и за себя, и за всех остальных, если так надо. А в жизни у нас все самое хорошее с вами, конечно же. И когда мы отдыхаем, и когда мы работаем, встречаем каждый день вместе. Этот понедельник на Русском радио в том числе. Сегодня 15 июня. Я, Крылов Илья, желаю вам, чтобы все, что вы на сегодня запланировали, получилось у вас и зафиксировалось в памяти каким-то ярким-ярким моментом. Ну и своими воспоминаниями с нами уже делятся Инью и Асия. Давайте слушать.

0: из прошлого. Так хочется порой в настоящее будущее взять не тени сомнений и разочарований, а много-много всего хорошего, приумножить это хорошее где-то и на новый современный лад, так сказать, прожить еще разок, и судьба наша дальше как-то по-другому пойдет. Я в этом просто уверен. Только со знаком плюс все будет. Так что вспоминайте, что и где, с кем хорошего вас когда-то в жизни было, и дальше все будет хорошо.
1: На русском радио Илья Крылов.

Когда по-другому просто не можешь поступить, значит, надо делать то и так, как тебе сердце подсказывает. Не могу иначе. Слушаю свое сердце, доверяю своей интуиции. Это я про себя говорю и знаю точно, мне это все работает. Да и вы знаете, вот сидеть и ждать у моря погоды, ждать, когда с черной полосы на белую перешагнешь, ждать удачу, любовь. Можно всю жизнь так и просидеть, прождать, а дождешься, не дождешься. Это уже большой-большой вопрос. Давай не ждать, слушатель дорогой, ничего и никого, а действовать уже прямо сейчас. И Мари Краймбрери с нами заодно. И все у нас получится. Меня зовут Илья Крылов, я с вами на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: Голосуем сердцем за песни любимых артистов, особенно за новинки. Вот как это «Память» Ирины Дубцовой. Сейчас композиция на 12-м месте золотого граммофона, но неделя началась у нас новая, и значит будет новая расстановка музыкальных сил в главном хит-параде страны. И кого на какой пьедестал почета поставить, решаете только вы, слушатели Русского радио. Заходите прямо сейчас и голосуйте в золотом граммофоне на сайте rusradio.ru.
1: На Русском радио Илья.

Да не один привет, а много-много приветов и поздравлений передать и сделать вы сможете уже очень скоро в столе заказов Русского радио. Мы начинаем к нему готовиться, ну а в 2 часа по Москве стол заказов начнет свою работу. Если не будете спать, заглядывайте, пообщаемся. Номер Русского радио 8-916-003-105,7. Пишите во все наши мессенджеры, а еще пользуйтесь официальными группами Русского в Одноклассниках и ВКонтакте.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кого поздравить, кому приветы передать, не стесняйтесь, подсказывайте мне, а я, Крылов Илья, все сделаю как надо в столе заказов русского радио. Начинаем его, наш номер 8-916-003-105-7. Есть еще и контакт, одноклассники русского радио, выбирайте, где удобно написать. А кто-то уже это сделал, написал, скоро буду читать, но прежде спешу поздравить с днем рождения своего коллегу, ведущего русского радио, Артема Сорокина. Артем, дорогой, оставайся всегда таким же оптимистом по жизни, зажигай в эфире, будь здоров, счастлив, и, конечно, мы тебя любим, и команда русского радио, и все слушатели. Поздравляем! Следом семья поздравляет с днем рождения Юрия Ефимкина, желает ему крепкого здоровья, успехов на новой работе, чтобы на огороде все колосилось и по осени собрать большой вкусный урожай. Любим тебя, жена, дети, братья и все родственники. Дальше Станислав пишет: «Привет, Русское радио! Хочу поздравить свою любимую жену Юлию с днем рождения. Ей сегодня 22 года исполнилось. Передайте, пожалуйста, слова поздравления». Алексей Власов черкнул: «Легкой всем недели. Представляю, как сегодня все будут козыряться, чей шашлык был лучше в празднике». Да, Алексей, но, естественно, у каждого свой самый вкусный шашлык был. Мы его съели.
0: Стол заказов на Русском радио.

Это «Стол заказов» на русском. Продолжаем. Илья Крылов в микрофон. Илья, здравствуйте. Салют. Передаю привет из Череповца. Хочу передать привет любимым родителям. Люблю и скучаю. Желаю хорошего эфира вам, Илья. И жду перчиков в эфире, написал Кирилл Трофимов. Кирилл, ждите в 7:00 по Москве. Перчики сегодня в понедельник появятся. Илья, привет. Хорошего дня. Спасибо за эфир. Всегда пожалуйста. Я Людмила из Уссурийска. Доброе утро, уважаемые слушатели в Уссурийске. Пусть этот день принесет вам радость, вдохновение, множество приятных моментов. Наслаждайтесь каждым мгновением и не забывайте улыбаться. Хорошего дня своим пациентам. Желаю удачи, написала Людмила. Жена пишет: спокойной ночи мужу Димуле, сладкой ночки, люблю тебя безумно. Вот всем бы так общаться, да? Мирно, дружно, с любовью.

0: приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Так, поехали дальше. В столе заказов на Русском. 8-916-003-105-7. Номер для тех, кто только что к нам подключился. Пишите на него. И ВКонтакте, Одноклассниках тоже привет и поздравления оставляйте. Елена из Екатеринбурга пишет. Илья, доброй ночи, хорошего эфира, лучших песен, сообщений. Поздравляю Артема Сорокина с днем рождения. Удачи и счастья. Спасибо, сказал вам Артем Сорокин. Он наверняка слушает сейчас Русское радио, отмечает свой праздник, день рождения. Артема с днюхой, близнец, написала Светлана. Да, он такой, если вы про нашего, про Сорокина, он близнец. Дальше дружному коллективу от управляющих Ильи и Даниила. Привет, ребята, вы огромные молодцы, только вперед в этом месяце. Наше заведение стало лучше благодаря вам, Степану, Юрию, Николаю. Давайте не расслабляться, больше классических чаш и воды. В конце месяца будет премия. И, конечно же, ждем Тимоху из отпуска.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: Новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую

0: Стол заказов русского радио согревает каждое сердце, и тех, от кого сообщение, и тех, кому оно адресовано. Передайте привет Сане и Юре из Южной Кореи. Огромный привет Кальмару. Артур прямо какую-то игру в кальмара на русском радио прямо сейчас устроил. Дальше. Доброго времени суток вам из города Майкопа, всем радиослушателям и гостям. Пусть этот день принесет вам всего самого наилучшего, побольше позитива. А мужу Дмитрию передайте привет, я его очень сильно люблю. Все будет хорошо, пусть не унывает Майкоп Юленька. Дальше, стол заказов. Алиночка из Нового Ургала. Есть такой поселок, в скобках написано. Психолог, ты наш замечательный. С днем прогулок тебя. Наслаждайся жизнью. Спасибо тебе, что ты есть. Подпись «Машинист тепловоза». Дальше Валентина пишет. Доброе утро из Хабаровска вам, русское радио. На летних каникулах отдыхаем с дочкой, слушаем вас. Передайте, пожалуйста, привет. Маргарита Барабанова. Пожелайте, чтобы набирала сил. В следующем году училась еще лучше. Мы вас любим. А мы вас любим.
1: Русское радио.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Скорее пишите везде, где есть Русское радио, номер 8-916-003-105-7. Подписывайте свои сообщения. Также вижу ваше послание в Максе, ВК и Одноклассниках. Уссурийск на связи. Всем здравствуйте. Передайте привет и пожелания удачной рабочей недели моим родным и любимым. Спасибо, Раиса. Илья, доброй ночи. Здравствуйте. Отличного настроения, музыкального эфира. От всего сердца поздравляю с днем рождения одного из самых добрых, верных друзей, красивых музыкальных диджеев Артема Сорокина. Дорогой друг, желаю тебе здоровья, огромной любви, исполнения самых заветных желаний. Он красивый симпатяшка, ходит в кепочке всегда. Для друзей он самый лучший, для коллег он в компании душа. Всех остальных музыкальных диджеев и ведущих новостей Русского радио обнимаю. Ваша Людмила, город Камышин. Людмила, Артему было очень приятно. Кирилл Фатьков присоединяется. Артем Сорокина тоже с днем рождения поздравляет. Артем, благополучия, стабильности, процветания, чтобы исполнялись все мечты. И всегда все получалось. От Сергея дальше послание. Доброе утро всему Кузбассу. Новокузнецк проснулся. Всем хорошего понедельника. Серый варит кофе. Через 30 минут буду.
0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: года «Дорога к родному человеку» в столе заказов на русском радио. Написали на 8-916-003-105-7 и ваше сообщение уже полетело к близким. Меня зовут Илья Крылов. Оксана Калугина пишет: «Поздравляю себя с днем рождения». Многие просто про меня забыли. Оксана, но мы-то, мы русское радио про вас не забыли. Поздравляем. Оставайтесь такой же очаровательной, милой, доброй, нежной. Юлия Комарова пишет: «Доброй ночи, русское радио. Хочется поздравить с прошедшим днем рождения и передать привет самой красивой, хорошей девушке. А это самой себе. Спасибо вам, русское радио. Да всегда пожалуйста». Дорогой Артем Сорокин, от души поздравляю тебя с днем рождения. Ты не только талантливый и харизматичный ведущий русского радио, но и человек с невероятным обаянием и профессионализмом. Пусть твоя карьера продолжает стремительно развиваться, а все мечты и планы воплощаются в реальность. Эту красоту написала Людмила из Уссурийска. Артем, привет тебе еще раз.
1: Русское радио.

0: Абсолютно точно, как горячий поцелуй, каждое ваше письмо в столе заказов русского радио. Я, Крылов Илья, продолжаю программу. Здравствуйте, большой привет друзьям и родным. Хочу поздравить своего сынулю с получением паспорта, написала Людмила Власенко. Всем неспящим жителям поселка Федотово летит большой привет от Александра Калягина. Ну и, конечно, всем слушателям спокойной ночи. Александр желает приятных снов, естественно, в компании артистов и ведущих русского радио. Спасибо большое, Александр. Здравствуйте! Большой привет мужу Максиму, детям Грише, Ване, Мише, Сане. Это была Юлия. От Алены вижу послание. Привет, Русское радио. Большой привет вам из Кабардино-Балкарии от Аленки. Можно передать привет Сергею? Скажите, я его очень сильно люблю. Дальше поздравляем Викулю с 20-летием, доченьку любимую. Ждем в гости, семья Осипчук, Краснодарский край. Твои родители. Это была подпись.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Ну вот и все, коснулись мы финала стола заказов Русского радио. Следующая программа в 14.00 по Москве. Здравствуйте, Русское радио. Большой привет передайте маме, папе, сестренке, племяннице и любимой жене Оксаночке от мужа Станислава Камкина. Дальше жена Гульназа пишет: доброй ночи, Русское радио. Большой привет моему любимому мужу Руслану. Он самый лучший муж и папа. Русское радио, спасибо, что вы есть. Меня зовут Ольга, я из поселка Царицыно города Волгограда. Хочу передать привет всем, кто меня знает. И мужу Алексею скажите, что я его очень сильно люблю. Вот на этой ноте я и прощаюсь с вами до следующего музыкального часа. У микрофона Илья Крылов. Всем привет.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

если никуда сегодня спешить не надо, дел рабочих никаких, можно и до утра остаться где-то у кого-то, хорошо, весело провести время. Во всех остальных случаях есть опасность не выспаться и опоздать на работу. Так что аккуратнее, пожалуйста, с посиделками до утра. Часики они такие. Сами не заметите, как время подъема пробьют, а вы и спать не спали, и как сонными потом идти на работу. Кстати, на московских часиках Русского радио уже 3:04. Отдыхайте, слушайте дальше Валерию. Ну, а меня зовут Илья Крылов. Всем желаю доброго понедельника.